0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжу.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Питере такой вот на моноколесе, но, правда, такой маньяк попохват. По камерам видеонаблюдения сейчас его ищут. Подъезжает к девчонкам, шлепает их по ягодицам, показывает средний палец и уматывает.
4: Еще средний палец показывает?
3: Ну, завлекушка такая. Значит, таких эпизодов зафиксировано минимум 6. Одна из пострадавших девушек, кстати, фитнесом занимается девушка. Ну, понятно же, кого он трогает-то. Вот, значит, шла в спортзал. Ага. Сзади подъехал вот этот в шлеме. Ну, все характерно для моноколесников. То есть он в экипировке шлепнул ее и уехал. Спустя примерно 20 минут девушка опять его заметила. Успела сфотографировать его со спины. И после того, как эта история получила огласку, там еще другие девушки связались с ней и тоже пошли все в полицию. Сейчас его ищут. Ну, хотя не так уж и много людей на моноколесе, я думаю, по Питеру.
5: Один всего, мне кажется, на весь город.
3: Тем более, там это недалеко от Питера, это Мурино, что ли. Ну, в общем, не в центре.
2: Когда его поймают, какое наказание? Я предлагаю попу за попу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
9: Березовский, так рядом же, поехали.
8: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
3: 4 часа.
4: Мать твою.
5: Утреннее шоу.
3: Катапульта.
5: На радиопилот.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге. Понедельник сегодня, 13 июля. За окном прохладно, пасмурно. За окном вроде бы как дождь собирается. Ну что, ребят, никого не сдуло, не смыло за выходные.
1: Всем здрасте. В эфире утреннее шоу «Катапульта». Ну, конечно, погода самая бомбящая тема, мне кажется, вообще для всей страны.
2: Всего лето, да.
1: Да, но... Тут просто такие катаклизмы в выходные происходили. Я хотел предупредить автомобилистов. Мы тут переписывались и с теми, кто дорожными работами занимается.
2: Где смыло дорогу.
1: Да. В общем, на самом деле печальная самая ситуация в направлении Тюменского тракта. Там 196-й, 210-й километр перекрыто для всех видов транспорта. Движение было, по крайней мере, по информации на вчерашний день. Там река Юрмыч критически прибывала, там перелив через трассу был, трассу смыло, в одном из участков она просто провалилась.
2: Как такое может
1: ну,
2: быть?
1: Ну, так бывает, когда сильно много воды, она не рассчитана же. Там просто трубу, я так понимаю, обошла вода, и асфальт упал туда. И для всех видов транспорта закрыли через, на 207-м километре как раз проблема
2: это
1: была.
2: Это уже Тюмень, да? Это
1: да,
2: уже
1: это... Я не знаю,
0: кстати, направление,
2: Тюменская,
0: направление.
2: Нет, направление.
1: Короче, по...
0: область наша еще.
1: Там объезд был на 140-м километре, по-моему, через Камышлов, Долматово и Сецкое, и потом возвращаешься уже обратно на Тюменскую трассу, и идет, насколько я понял, вчера уже была эвакуация поселка Горбуновская, то есть там прям реально воды было очень-очень много. Что творилось в Питере, смотрел у ребят. Под Питером, там совсем страшно бушевало. На озерах челябинских мини-смерчи появлялись.
2: У нас, конечно, все присутствовали в пятницу. Вот это вот, вот здесь, кстати, прямо около нас, Ленина 41, люди шли прям по
1: пояс,
2: колено.
1: По пояс ну, вот по переходили. Вот... Там машины проехать не могли, у нас тут прямо ко входу вообще все затопило.
2: Хотя мы не в самой низине
1: тут вообще.
2: А в субботу,
1: кстати, уже было нормально. То есть вода быстро сошла достаточно, но
2: и
1: вот...
2: На ливневке, конечно.
0: Вчера сейчас я просто наблюдал и считал в какой-то момент со счета сбился 5 или 6 раз. Ливень начинался, причем не дождь, а именно вот такой ливень мощный. Буквально минуты 3-4 заканчивался, час-два и снова начинался.
1: На Серовском тракте тоже был потоп, лютый потоп прямо. И народ ехал уже по капот в воде. Поэтому, ребят, пожалуйста, когда идут дожди, воздержитесь от каких-то поездок. В этом году дожди какие-то очень уж тропические, прям сильно обильные осадки. Но и тех, кто планирует поехать из Тюмени или в Тюмень, сразу предупреждаю. На трассе проблемы, организованные объезды. Пожалуйста, смотрите внимательно, следуйте указателям, не удивляйтесь пробкам. Мы же начинаем новый день, новую неделю. С вами «Катапульта» будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85. А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв на сайте автобан-tenet.ru. Цена указана на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года. Акция действует до конца июля.
4: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансы. финансовые возможности и риски.
9: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей, ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыбин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
10: Атмосфера просто космос.
11: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
11: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
12: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Утреннее шоу на радио пилот.

0: спонсор афиши ООО «Агентство недвижимости Астра».
1: Я выхожу, она мне говорит, пошла ты на...
2: Это я.
1: И меня вот так вот всю. Я схватаю ее за волосы, говорю, как? Куда я пошла? Говорю, а я кто тебе такая?
2: Это я.
0: Доброе утро, 7:15 в Екатеринбурге, с вами Катапульта.
3: Куда это ты пошла? Рассказывай.
0: А сейчас расскажу, куда можно будет пойти, но, естественно, с зонтиком, с дождевичком, потому что много мероприятий на улице будет на этой неделе, а там дождь стоит 90%. Ну, все, это самая главная, конечно, обсуждаемая тема, это спецэффекты, которые мы вроде как бы и не заказывали, но они вот нам, пожалуйста, бесплатно. Дискотека «Авария» будет на этой неделе, 17 июля, это будет пятница, это будет Екатеринбург-арена на улице в зоне сектора В.
3: То есть не в самой чаше, есть, да, а на территории стадиона просто.
0: На территории стадиона у них там еще, оказывается, есть дополнительная арена. Я там никогда не была. Вот, Саш, наверное, ты там работал много раз. Был, знаешь, что такое сектор В?
4: На Екатеринбург-арене еще одна арена? Нет, это уличная территория. Да. Там... Это получается ближе к улице Репина.
0: Угу.
4: То есть Д вот. Это вот в сторону Визас, та сторона, а В это получается та, что ближе к Репину. Ну, там площадка большая, там можно хоть три сцены поставить.
0: Да. В общем, билеты стоят на танцпол 3000 рублей, 4700 фан-зона, и там совсем немного есть мест именно сидячих. Вот. Смотрите, билеты есть на Яндекс.Афише, допустим, там и так далее. На этой неделе будет «Механика», Open Air, карнавальный в этот раз, там у них всегда какие-то мероприятия, в общем, 25 лет, поэтому готовим костюмы, готовимся к карнавалу, к шуму, к тусовке большой.
4: Будет водная феерия.
0: Возможно.
3: Я думаю, Ваня
0: в телеклубе, это же будет в телеклубе, поэтому там будет и закрытый.
3: Летняя площадка телеклуба.
0: Ну, мне кажется, и закрытые тоже там будут, закрытые и открытые.
3: Вот это надо уточнить.
0: Вот, ну, Ваня Носик приедет, все расскажет. Входной билет 4500, есть VIP-сектор за 14000 рублей билет. И совсем бэкстейдж, вообще, думаю, как бэкстейдж это за сценой, как бы.
3: Ваньку потеребить самого, да?
0: Ну, типа, да. Ближе к звездам, ближе к диджеям.

0: Прикольно,
1: 18 тысяч рублей. Очень прикольно. Вон Надьку так потискаем, если что. Вот, ладно. Трибьют фест продолжается. Мировые легенды в летнем театре парка Маяковского. На этой неделе что? В четверг, 16 июля, будут играть Битлов. В исполнении The Bitlov называется команда. Трибьют с оркестром.
0: Интересно.
1: А 17-го трибьют Абба в исполнении Аббиа. В общем, я смотрела по, ну, у кого-то в сторис, как вот когда был хиты нулевых под дождем тоже в летнем театре. Но это было так прикольно. Люди просто в ярких дождевиках подготовились.
0: Это, мне кажется, сразу плюс к
1: да-да-да. И все равно все в дождевиках, все пели, все вообще там просто хором действительно.
0: Я жду все равно трибьют Кадышевой. Только на него пойду.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
5: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
2: Реклама.
7: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Окружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343 1386. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
5: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
1: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
13: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
12: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Катапульта.

0: Катапульта.
1: Доброе утро всем, автомобилисты, 7.25 в Екатеринбурге, а на радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинос». Санек Морозов, несмотря на пасмурную погоду, уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Всем доброго утра. Ну, тут погода, как говорится, погоду не выбирают. Главное, что пока не топит, и то хорошо. Что касается движения, сейчас в районе Карла Либкнехта и улицы Ленина, что-то в оба направления резко вырос трафик. Также продолжается толкучка из-за сужения под Калиной на Старом Сибирском тракте. Потихонечку просыпается юго-запад. Там у нас опять правый ряд по Московской. Очень внимательны будьте. Он там на заправочку начинает подставить. С затруднениями в движении уже сталкиваются те, кто выезжает в район Уктуса по Щербакова. В центре города, говорю, вот кроме Карла Либкнехта пока ничего такого страшного нет. В северной части Эльмаш, выезд по Шевской перед фронтовых бригад перед космонавтов, заезд в город со стороны Пышмы потихонечку нагружается. Район Донбасской в направлении Белой башни, а также Бакинских комиссаров, Уральских рабочих и Победы. Тут тоже ажиотаж, поэтому выезжайте пораньше, ребята, в любом случае соблюдайте правила и двигайтесь аккуратно.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400. Друзья, мы ждем ваших звонков. Вы можете в прямой эфир дозвониться. Мы обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. 237-104. Таков наш номер телефона. Набирайте его скорее. Пока набираете, очень надеюсь, что с топливом и в том числе с бензином головного мозга все-таки все придет в норму рано или поздно, но хотел обратиться к работникам ГИБДД. Значит, огромная просьба, очень внимательно последите, пожалуйста, за ситуацией, как люди заезжают на заправки на некоторые, потому что я обратил внимание, например, на заправки, которые находятся возле улицы Шейкмана Большакова, там люди просто по одностороннему движению едут со стороны улицы Куйбышева, вообще ничего не стесняясь, просто по встречке фигарят прямо до заправки. Вот я стоял, наверное, минут 15 в этой очереди, и 4 человек можно было лишить прав. Вот просто лишить и все за это нарушение. Кто на связи у нас? Алло. Алло.
3: Алло.
2: Да, вы в эфире, говорите.
3: Доброе утро, Александр.
2: Слушаю вас.
3: Евгений зовут меня. Ну, для начала проблемка обычная. Угу. Ну, как обычная. Поворотники, уже устал смотреть просто. В правилах везде написано, что заблаговременно показываем повороты. В лучшем случае включают, когда поворачивают уже.
2: Увы, ах, да. Еще больше всего бесит, когда люди встают в левый ряд и потом уже вспоминают, чем налево надо было.
3: Встали, стоят, перед тем, как загореться, включают поворотник, а за ним уже очередь не стоит.
2: Так, дальше что?
3: И про машинки. Про машинки. Это у меня, значит, уже третье поменял. Тига-4. Первые Тига-4 появились только у нас в Екатеринбурге. Взял. 3 года отъездил, поменял на Тига-4 Pro.
2: Так.
3: Также 3 года отъездил, поменял, вот пришли только вот, которые New. Все.
2: Теперь никаких пришла вопросов, Элька, так.
3: Вот, никаких это вопросов есть, безусловно, это отлично все. Постоянно обслуживаюсь в салоне, и никаких вопросов не возникает. Тебе все сделали, и хорошо. Машина устраивает абсолютно.
2: Ну, что ж, спасибо тебе большое, что поделился. Да, насчет поворотников согласен, постоянно бомбящая тема. Ну, а насчет информации про автомобиль, надеюсь, машины и дальше тебя радовать будут. Следующий звонок будем принимать, 237-104. Вы можете не только задать вопрос, но и вот как наши слушатели мнениями поделиться на ту или иную тему. Мы разбираем и конкретные автомобили, и актуальные для автомобилистов вопросы. Вот тут тоже написали, а что вы типа про Шейкмана? Да ничего, ребят, просто там в ранние утренние часы смотрите внимательно на знаки, там одностороннее движение в сторону центра города организовано, если что. Алло. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здрасте, слушаю вас.
4: Александр, у меня такой вопросик к тебе. Ты как-то смотрел, не смотрел новый автомобиль «Волга»?
2: Я вот катался буквально в конце недели той. А чё?
4: Ну и как оно тебе, что из этого?
2: Ну, давай так, к «АвтоГАЗу», в нашем с вами понимании, и тому бренду с оленем, который у нас был в советское время, этот автомобиль и эти автомобили не имеют ничего вообще, никакого отношения. Это база, которая всем понятна, это «Джили». Просто с некоторыми вещами чуть измененными, например, там вот на К50 сделали больше бачок омывателя, поменяли решетку в таком, знаешь, а-ля стиль советского автопрома. «Китовий ус», помнишь, была такая тема? Ну и как бы вот название «Волга» написали по-английски там на руле, на шильдике, все. По сути, это все то же самое. То есть, да, есть небольшие отличия в плане там укомплектованности автомобилей и локализации. Вот, допустим, у некоторых производителей локализация выше, они там производят практически полный цикл. Насколько я понимаю, бренд этот то же самое будет делать у нас на территории Нижегородской области. Но и когда это все локализуется полностью, очень надеюсь, что изменится цена. Потому что многие ждали, что будет прямо без утиль сбора, и это было бы, ну, очень-очень бомбя, Тяо, потому что такого класса кроссовер купить без утиля, это было бы просто подарок судьбы. Но пока, по факту, цена отличается от Манджаро не сильно, там, по-моему, 100 тысяч разницы.
4: Всего лишь?
2: Ну да, да, да, да. Разница небольшая, потому что, опять же, везут, я так понял, машинокомплекты собирают у нас. Как только сборка перейдет на здесь, выйдет новый Манджарик, там разница в цене будет уже более такая серьезная.
4: Понятненько. Значит, все-таки родной китайский.
2: Ну, а у нас практически все сейчас такое. Ну, это такая же история плюс-минус, как и с москвичом. Помнишь, была, когда первые москвичи пошли, да, они были каких-то термоядерных денег стоили. Сейчас уже, ну так, осадили, несмотря на общий рост, они-то стоят дешевле.
4: Хорошо, понятно.
2: То есть люди задаются двумя вопросами. Чем это отличается и какого это качества? Качество? Норм. Ну, вот я сидел, смотрел и так сравнивал, и сяк сравнивал. Выходили зазоры даже, вымеряли. Да все то же самое. А вот в плане цены хотелось бы, конечно, пониже. Но нам всем хочется бесплатно ведь, ты же понимаешь. Но оно не бывает. К сожалению, сильно дешево тоже не прогнозирую.
4: Спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Друзья, благодарю вас за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Реклама.
9: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
10: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
9: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОАЭ за СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Уральский кофейный фестиваль.
9: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
8: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
10: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
11: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
12: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
13: Рассрочка 0%. До 2028 года.
14: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Папа.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7:43 в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, дорогие наши радиослушатели. Сейчас будет самая ранняя утренняя игра. Мы для вас приготовили три подсказки. Ваша задача догадаться, что же за предмет у нас на уме. Но для начала надо дозвониться. 237-104 мы ждем.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что ж, тот, кто дозвонился, уже есть на связи человек. Давайте общаться. Алло.
2: Привет.
3: Как зовут
4: Привет.
3: Тебя?
4: Татьяна.
3: Кого будешь одевать, Татьяна?
4: А, сына к школе готовить.
3: А, сына к школе?
2: Это хорошо.
5: Ну, прекрасно, да, так,
3: подожди, он у тебя старшеклассник?
4: Ну, 9 класс пошел, у них гимназия, там школьная форма обязательно.
3: А при чем тут школьная форма?
5: Нет, там можно купить такой костюм, похожий на школьную форму. Почему нет? Темно-синий, допустим, графитового цвета. Красиво.
3: Ну ладно, ладно, окей. Я просто думал, мало ли вдруг ему там надо.
5: Ой, я вчера тоже была по магазинам, ходила и видела, как уже некоторые школьную форму детям покупают. Я думаю, ой, нет, подождите, пока не хочу даже думать об этом.
3: Ну ладно, давай так. Мы придумали три подсказки по поводу предмета, который у нас на уме. Тебе надо догадаться, задавая правильный вопрос в течение минуты, что же мы такое загадали. Итак, поехали. Сначала подсказки.
5: Мне больше всего, конечно, этот предмет всегда нравился на Владе Листьеве. Это ведущий был из 90-х. В общем,
3: интересно, такое, так, давай.
2: Да. А вот я честно скажу, с этой штукой чувствую себя каким-то скуфом, не знаю. Мне кажется, это для возрастных.
3: Ну, слушай, ну чаще всего такое используется как атрибут всяких гангстерских вечеринок, фильмах про гангстеров. Но у меня папа без этого предмета не выходит из дома вообще. Ну что, время пошло. Давай, задавай вопрос.
4: Так, это предмет от дождя?
3: Нет.
4: Он в форме бабочки?
5: Нет.
3: Тоже бабочки.
5: Это рядом с бабочкой,
3: но
5: примерно.
3: Территориально, так бы сказал.
4: Шарф?
3: Нет, это не на шею.
2: Это
3: вообще
2: атрибут, но это не шарф и не бабочка.
3: Так, давай, вопросики.
4: Это головной убор?
3: Нет.
4: Так.
2: Ниже.
5: Еще. Ну ты как по аксессуарам
2: ниже,
5: смотришь,
2: Таня,
5: да.
2: Ниже.
4: Это одевается на голое тело?
3: Ну, некоторых фильмах, да, но...
5: Ну, лучше рубашка, а потом уже...
3: Конечно, лучше с одеждой.
4: Это жилетка?
3: Что?
2: Нет, не жилетка.
3: Еще давай, время идет.
4: Так. Пиджак?
3: Скажем так, я бы дал...
5: Это аксессуар, понимаешь?
3: Дополнительно дал бы подсказку, что это аксессуар не просто визуальный, он очень практичный.
5: Ну, он и визуальный, и практичный.
3: Да.
5: То есть для некоторых это вот как у Саши.
3: Тут самое главное, пристегнуть надо, правильно.
2: Так, время закончилось, нужен ответ.
3: Что в голове есть? Давай, считаю до трех, с тебя ответ. Раз, два, три...
4: Не скажу.
3: Не скажешь. Ну, ничего.
2: Понедельник сложный, видимо, да.
3: Не страшно. Оденешь своего еще школьника, не переживай. Еще будут шансы даже на этой неделе выиграть. Спасибо тебе за звонок. 237-104. Кто у нас на связи?
2: Алло, привет.
6: Доброе утро, Николай.
3: Николай. Ну и, значит, что за предмет?
6: Платок.
3: Нет, давай дальше, следующий звонок. 237-104. А про размеры просто никто не спросил. Вот и вопросы. Алло.
2: Привет.
6: Подтяжки, здравствуйте.
3: Молодец,
5: здрасте, подтяжки.
3: Да.
5: И, кстати, еще название есть второе. Помочи, мало кто об этом знает.
3: Да, у меня дети, когда увидели надпись эту, кого помочи.
5: Так.
3: Да. Ну, в общем, поздравляем тебя.
5: Поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: А сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
2: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедом». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19.00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
5: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
6: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
5: Skillpro66.ru.
7: И солнце по крышам, и в городе лето.
8: Климат-контроль-катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске будет в районе плюс 22, вроде без сильных осадков, но пасмурно. В Ивделе и в Североуральске плюс 20-21 и тоже временами облачно.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 23, плюс 25.
9: Пилот
10: FM. Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Thank you.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
5: Утреннее шоу
3: «Катапульта»
5: на «Радиопилот».

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 13 июля. За окном прохладно, пасмурно и обещает еще днем дождик. Но не такой сильный, как был в выходные.
1: Но на самом деле сегодня меньше всего будет дождя всей недели. А так вся неделя будет 90% дождь.
2: Да, я хотел напомнить о том, что влажная погода продолжается. И тут возможны опять серьезные изменения в плане объемов осадков и так далее. Еще хотел сказать, что тут с выходных у нас проблема на Тюменской трассе. Угу. Смотрите внимательно. Там перекрытие со 196 по 210 километр. У нас там закрыто движение, поэтому внимательно смотрите на то, как объезды организованы. Да, Ирбитский район там серьезно пострадал от воды конкретно. Ну и часть трассы вообще смыла, если что. Поэтому кто собирается из Тюмени или в Тюмень, времени придется потратить много, сразу предупреждаю.
1: А девушка у нас тут смыла в районе плотинки.
2: Это я видел, да.
1: И она просто упала, и там течением ее просто унесло.
2: Но там очень правильно подвернулся прохожий.
1: Да,
2: помог быстро, и сразу подоспели и спасатели. Мы же на этой неделе, ребята, готовимся. У нас 17 июля в пятницу с 7 до 11 утра катапульта работает в официальном дилерском центре Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. Поэтому приезжайте к нам, присоединяйтесь. Будет у нас и знакомство с тачками, и запись на тест-драйвы, и встречка офлайн. В общем, видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Все будет идти.
1: Партнер проекта ЗАО Lucky Motors.
2: Ну вот Линка уже сказала про вот эту новость, про девушку-то чуть не утонувшую у нас прямо на плотинке. Но ее смыло там в направлении фонтанов. Да тут Урал вообще в этом плане жжет. Тут в Челябинске чувак на даче прятался от детишек, спрятался в пластиковый бак, а вылезти не смог. И там его всем садовым участком, его прям всем товариществом жильцов доставали.
0: По-другому я себе сказку про Винни-Пуха представлял.
2: Его смазывали маслом. И пытались... В итоге все-таки сделали вот это. Да, и он уже под ночь вылез оттуда.
1: Ну вот с таким батей интересно играть в прятки. Ну, он как бы делает...
2: Самое главное, батя соскользнул туда, вот зайти зашел, а, как говорится, вылез.
1: Ну там просто добавляешь там ферри или какой-нибудь шампунь, мыло.
0: Ну его смазывали. Вообще это мой страх один, что я где-нибудь застряну и не смогу самостоятельно вылезти.
1: Да, вот тут тоже мужчина в Уфе застрял вот между кондиционером и вот как-то он в эту штуку попал. Попал в плоскую, да, выемку тоже его доставали.
0: А это где было, в квартире или снаружи?
1: Ну, снаружи, он просто решил там
2: скрыться.
1: Спрятаться или что там.
0: Жесть, конечно.
2: Короче, ребята, погода, видимо, реально влияет на людей по-разному. Очень. Поэтому, да, если у вас вдруг возникла какая-то бредовая идея, сразу откажитесь.
1: Кстати, вот, видимо, дождь, он сильнее влияет, чем жара и солнце, потому что вообще какие-то чудовищные вещи происходят.
2: Мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Что было раньше?» Женщин и мужчин. Мы ждем по телефону 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
12: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер «Лада» в Березовском.
13: Березовский! Так рядом же! Поехали!
12: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
14: Кредитор по Альфа-банка.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
18: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
21: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
22: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
23: Уникальный.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Катапульта.
2: Бабах!
3: Внимание, дорогие дамы! 237-104 мы прямо сейчас вас ждем в конкурс «Что было раньше?».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Что было раньше?» Его представляет ОКИТ Екатеринбург, аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Сергей, работает в охране. Здорово, Серега.
2: О, привет.
4: Доброе утро.
5: Привет, привет.
3: Куда спешишь?
4: Спешу в город. Куда?
3: Откуда?
4: Пойдем. За городом живу.
3: А ты в группе быстрого реагирования работаешь или как?
4: Нет, просто в охране.
2: А кого или что охраняешь?
3: Что это кто? Это что это?
4: Объект охраняю.
2: О, стратегически.
3: У тебя оружие есть?
4: Что есть?
3: Что у тебя есть из средств самообороны?
5: Пистолет.
4: Нет, только...
3: Фонарик.
5: Зубы.
2: Или ты как эта бабушка в операции в тулупе и с ружьем.
5: Узнаешь.
3: Солью. Чего хотел добавить-то?
4: Да не-не-не, все.
3: Понятно. Ладно, против тебя играет Аня, она декретница. Здравствуй, Аня.
6: Доброе утро.
3: Как ты говорила, там у тебя семья? Аня, Даня, Ваня, да?
6: Да-да-да.
3: Слушай, а этот декрет-то подзатянулся или как?
6: Ну да, получилось из декрета в декрет.
3: Ну, ничего страшного, это тоже, знаешь, такая самая сложная работа в мире, на самом деле, у тебя.
2: Угу. По работе-то не скучаешь?
6: Ну, нет, не особо.
3: Тут так, знаешь, хватает, особенно с двумя-то детьми. Давайте поиграем с вами, ребят. У нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто три правильных ответа даст, тот получает приз. Какая зубная паста появилась раньше? Лакалют или блендомет? Серега?
4: Блендомет.
3: А ты как считаешь, Аня?
6: Тоже блендомет.
3: Дальше.
5: Утренний вопросик. Кофе какой марки появился раньше? Нескафе или Якобс? Мы, кстати, по-моему, что-то такое делали.
3: Ну, разные кофейки мы брали. Да, ну-ка, Серега.
5: Нескафе, Якобс.
4: Нескафе, наверное.
3: А ты как считаешь, Аня?
6: Якобс.
3: Ну и заключительное.
2: Какой город был основан раньше? Мурманск или Сыктывкар?
3: Серега? Вот тебе пу-пу-пу. Ты за Мурманск, Аня?
6: Сыктывкар.
3: Теперь разберемся, сколько правильных ответов вы набрали. Значит, по поводу зубной пасты. Разница между этими брендами в 26 лет. 1925 год, больше 100 лет назад, появилась зубная паста Лакалют. Блендомет появился в 1951 году, он помоложе.
5: И вот эта марка Якобс, оказывается, она так давно уже работает.
3: Конец 19 века.
5: Да, с 1895 года.
3: Нескафе-то там попало.
5: Нескафе это уже в 38 году, в 20 веке.
3: Ну и, наконец, Мурманск с Сыктывкаром.
2: Мурманск относительно молодой город, был он основан только в 1915 году, ну чуть больше века. А Сыктывкар очень давно был основан, в 1586 году.
3: Конец 16 века, чтобы
2: да.
3: Ну, в общем, Серега промазал везде.
2: Ну, ничего страшного.
3: Ане только одного ответа не хватило. Ребят, желаем, чтобы хорошо неделя началась и отличного настроения вам. Вместе надо крикнуть катапульта. Давайте. 3-4.
4: Катапульта.
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого, а что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту,
11: но она не работает.

0: работает.
1: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
2: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
2: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
2: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Ты изменилась, похудев, и даже выглядишь моложе.
2: Такая уже, да, какая-то потертая.
3: Лина, это я.
2: Доброе утро. 8:21 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Как показало исследование, чемпионат мира по футболу бьет по гормонам. А, значит, победы команд вызывают у мужчин резкий подъем либидо. Это хорошо, но проигрыши низкий подъем либидо. Ну, в общем, на фоне еще алкоголя, вечеринок, многие ищут интима, а некоторые вообще заводят интрижки на стороне. Но, конечно, вот выходные прошли, и самый обсуждаемый момент, самый, наверное, да, вот тоже мы за эфиром немножко стали его обсуждать, когда норвежский вратарь выбивал мяч от ворот, и по повторам было видно, что зацепился за трос.
4: Он попал, как бы, получается,
2: где
4: в крепежи.
2: Где камера-паук, да. Вот это вот была.
4: Он просто упал прямо футболисту английскому на ноги туда, и все, и с этого началась победная атака на гол.
2: Да, ну, в общем, Англия победила Норвегию.
4: Конечно, на самом деле, и вот если по-хорошему разобраться, Норвегии из рук вон плохо играли.
2: Да.
4: Вот реально, там пара моментов было, там надо было отдать пас, выбегал же Холланд вообще в открытую просто. Ему никто даже мяч не скинул. Да он бы выбежал один на один к вратарю вообще.
0: Ну, видимо, не очень подготовилась Норвегия к матчу с Англией.
4: Перенервничали,
0: либо...
4: что ли.
0: Да. Ну, либо короче, уже выгорели.
4: Да, и по поводу вот этих вот либидов ваших мужчин.
2: Наших.
4: Мужских и женских. Я знаю людей, которые, да, действительно, они от победы там сильно перевозбудились. Кто-то, наоборот, от проигрыша сильно возбудился. Как в том меме, помните, заставил на краситься в цвета сборной и наказывал потом.
0: Я вот смех смехом, а я честно скажу, у меня друг один, который за «Спартак» болеет, после победы своего клуба на чемпионате сына заделал, между прочим, на радости.
4: Так и назвал его «Спартак».
2: Почему бы и нет? Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
0: И рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
2: Это вот, знаешь, если бьюти-коворкинге быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
0: Обсудить рабочие
4: вопросы. Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
2: Там можно купить месячный абонемент, а можно годовой.
4: Вы там как его не назовите, все равно этот дом терпимости так и будет.
3: Утреннее шоу на «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Круто!
7: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от «Емота» ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора, «Емота-мота-мота».
7: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
8: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в «Емота». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. «Емота.ру».
10: ИП «Богатырев Анатолий Валерьевич». Огранит 304-667-404-800-092.
11: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на «Умельцев 2».
12: Lucky Motors.
13: По результатам рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Кружка с квасом.
15: С кефиром вообще-то.
16: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
17: Глобус. У нас так принято.
18: Щербакова 4. 0+.
19: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
20: Академия сантехники.
19: Смесители.
20: Академия сантехники.
19: Водонагреватель.
20: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
1: солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
21: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
21: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
22: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
23: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
24: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
25: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
26: Свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотив-телеком.ру.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет Оригинес. Санек Морозов уже находится на своем посту. Все видит, все слышит, обо всем знает. Готов рассказывать, что там происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Быстренько о том, где у нас пробочки. Сейчас затруднение со стороны 8 марта по Куйбышеву в направлении Хохрякова. Но я бы не сказал, что прям люто-люто. Да, добавилось трафика. С затруднениями участок по Ленина со стороны также Московской, ближе к площади. Малышева от УКМ до Мира. Подстаивает также Старый Сибирский тракт со стороны Листеха. Затруднение в движении на Базовом. Есть плотность высокая на Машинной перед Чёрца и перед Фурманова Ткачей. С затруднениями участок объездной перед Московской, вернее, нет, перед Амундсена. Затруднено движение также на Новосибирской со стороны Умельцев, если выехать в направлении юго-запада. Серафимы Дерябиной перед Шаумяной и Шаумяна со стороны Белореченской, особенно правый ряд. Затруднение, что-то, кстати, на Кирова, там авария, затруднение перед Готвальда по Халтурино небольшие. Пока что еще, но там тоже ДТП. Затруднено движение на Уралмаше немножечко в районе Донбасской машиностроителей, в районе метро Уралмаш стандартная плотность. Вообще летний трафик прям лафа по сравнению с тем, что творилось вообще во время дорожных ремонтов там и так далее. Щербакова, съезд со стороны объездной в направлении Самолетной подстаивает, так что там участок плотный, можно его объехать, но вот заранее прогнозируйте. Ну и, конечно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи», Бебеля, 33. Телефон 328-400. Принимаем ваши звонки. Напомню, наш номер телефона в прямом эфире действует для тех, кто хочет позвонить, обсудить какие-то автомобильные вопросы. Телефон 237-104 свободен. Линия ждет вас. Мы принимаем вопросы об автомобилях и разговариваем на автомобильные темы. Вот пока люди дозваниваются, еще раз обращаю внимание, что на некоторых заправочных станциях такие лютые пробки, что начинаются аж с прилегающих улиц. И огромная просьба, дорогие участники вот этого транспортного движения, потому что сейчас уже по-другому даже не назовешь, точнее, транспортного стояния. Пожалуйста, делайте все это в рамках правил дорожного движения, потому что люди пытаются залезть со всех концов, едут по встречному движению против правил дорожного движения. Это ужас просто какой-то, что я наблюдал в выходные. Алло.
2: Александр, доброе утро, Марат.
1: Доброе.
2: Александр, подскажи, пожалуйста, Volkswagen Caddy, год 16-18.
1: Ого!
2: Для работы куда-то.
1: А почему именно Caddy? Чем он тебе так приглянулся?
2: Кузов большой, ага. Генератор сварка.
1: А, тебе сварочный аппарат надо возить?
2: Да, сварочный аппарат, баллон, все на свете. У меня Skoda Octavia сейчас.
1: Мало.
2: Слитбэк все входит, как бы хорошо, но, блин, все равно мало.
1: Ну, Octavia Scout, наверное, подошла бы чуть получше, побольше. Но если уж прям Caddy. Ну, смотри, если мы берем... Какой, получается, ты третий же рестайлинг, да, смотришь?
2: Ну, да, да.
1: Ну, то есть, если там, например, посвежее какой-нибудь года 14-15, хотя посвежее, 10-11 лет машине, да? Там же были прикольные комплектации на дизеле. Вот это прямо интересно. В условиях последней создавшейся действительности это прямо интересно. Я объясню, даже при стоимости содержания достаточно непростого, даже при учете того, что ты, скажем так, не будешь особо экономить, потому что дизельное топливо все-таки по цене-то кусаче, возможность будет хотя бы не париться заправляться. То есть, ну, я не знаю просто, сколько продлится вся эта ситуация, поэтому многие, у кого дизель, ну, просто радуются хотя бы этому. Двушка у них была дизельная, она не особо производительная, но тяговитая. И на механике один из таких, наверное, самых востребованных в мире делового, ну, именно вот там рабочего транспорта версий. Она интереснее рулится, чем, допустим, те же Форды. Полезное пространство используется по максимуму, оно достаточно цивилизовано. Проблема одна. В первую очередь, надо заручиться специалистами, чтобы посмотреть эту дизеляку, что она в каком состоянии хотя бы. Второе. Обязательно везде все залезаем, так как это транспорт рабочий. Ты же понимаешь, что его юзали как только могли.
2: Все верно.
1: Из конкурентов я бы, наверное, отметил, что, ну, Доблы. Ну, они старые, конечно. И эти... Ну, да. И как их... Господи, прости, да Форды, транзиты.
2: Ну он побольше еще.
1: Он покрупнее, но вот нужен он тебе или нет, там тоже сейчас с живыми вариантами проблем, там тоже был дизель интересен всегда.
2: Такое себе, понял. Спасибо большое, Александр.
1: Да не за что. Вот удачи тебе в поиске хочу пожелать. Благодарю за вопрос. Следующий звонок примем. 237-104, кто на связи? Алло.
3: Александр, доброе утро.
1: Да, привет.
3: Хотел бы маленько, наверное... Крик души такой сказать.
1: Давай.
3: По штрафам. Сейчас не приходят, штрафы приходят, а фотографии нету. То есть, как бы называется, фото-видеофиксация. Заходишь в ОБУ ГАИ, там делают регистрацию, типа, чтобы тебе приходили фотографии. Проходишь полностью всю регистрацию, у тебя списывают энную сумму. Ну, там небольшую сумму списывают. И сайт начинает загрузка идти сайта. И в итоге что, у тебя деньги списались, а в итоге сайт у тебя не прогрузился.
1: Слушай, а у меня все приходит на госуслуги, вот, по крайней мере, было. То есть, ну, на госуслугах же вроде как приходит, там, с фотографиями, со всем, чем хочешь, достаточно оперативно. То есть, не было такого, что прям, это, и фотографии присылали, не сталкивался с такой проблемой. Ты через какой сайт смотришь?
3: официальный сайт ОБЛГИ заходил.
1: Ага.
3: Смотрели там. А видишь, на госуслугах это получается свои машины. А когда у тебя не своя машина, а рабочая машина.
1: Вон что.
3: Вот, они не приходят. Это как-то вопрос был такой, уже тоже поднимали по штрафам, которые на стоянке. Не приходят.
1: Ну, понятно, да. И как объясняют, что говорят?
3: Ну, никак не объясняют. До них еще не дозвониться.
1: Удивительно.
3: Так просто.
1: Ну, что ж, я наведу справки. Честно говоря, я не сталкивался, так как у меня нет транспорта, висящего на юрлице, например, не моего конкретно, они все на мне, и поэтому я как-то с этой проблемой не сталкивался. Но наведу и спрошу, как этого избежать, почему не подгружается у тебя сайт, почему фотки не подгружаются. Но в любом случае, езжай аккуратнее. По правилам ехать всегда выгоднее.
3: Да,
1: во всем. Спасибо тебе. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Вы можете дозвониться и в прямой эфир, в том числе, и задать свой вопрос, мнение озвучить. Еще раз скажу, вот моя-то боль была в выходные дни. Конечно, заправочная станция на улице Шейкмана. Это перекресток Шейкмана Большакова. Я наблюдал, как люди просто... Ну, видимо, люди не сталкивались с тем, что эта улица в определенное время становится односторонкой. Шпарят просто по встречке, пытаются заехать на заправку. И я удивился. Рано утром в выходной день средний возраст заправляющихся был 55+. Вот так. Некоторые водители с трудом до машин-то доходили. Алло. Алло.
4: Алло.
1: Да, привет.
4: Александр, привет. Меня тоже Александр зовут. Вопрос короткий. Рассматриваю семиместный автомобиль, смотрю на Toyota Highlander.
1: Год?
4: Год 24-й, 23-й.
1: Достаточно свежий. Цена вопроса, если тебя не пугает, что ты получишь хорошего? Это интересная тема в плане путешествий. Достаточно надежная платформа, но есть нюансы в долгосрок. Но так как машина более-менее свежая, пока я бы не сказал, что стоит бить какую-то тревогу. Просто придется раскошелиться за хороший вариант. Если хочется для семьи, это вариант реально рабочий. Но я ожидал от него чуть поменьше расхода, для начала хотя бы. То есть он достаточно много поедает. И ждал большего управления, вот если честно. Машины 26-го года жду, когда кто-нибудь привезет, чтобы взять на тест-драйв. Он похож на такой как очень футуристичный момент. Если мы разговариваем про 70-ю генерацию, то там нюанс вот именно с управлением. Ну и супермощные версии я бы себе не рассматривал. Если как альтернативу, смотри Палисад. Да, вот тут как бы вопрос реально открытый, что из этого интереснее тебе, что больше понравится по комплектациям, тут уже надо разбираться. Спасибо за внимание, господа, и обязательно соблюдайте правила.
5: Реклама спонсора.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Реклама.
9: Маршрут перестроен в Сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Четверть века под открытым небом.
11: Юбилейный open-air.

0: www.mechanicafest.ru. 17+.
1: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку и Юль, переулок Базовый, 38.
8: АОКСК Югория, акции до конца июля этого года.
9: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
10: Профилактика и все виды лечение варикоза, консультация специалистов-флебологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
9: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
13: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
14: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
13: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
15: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОЭЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание успехи на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Ка-ка-ка-тлапуль!

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. 80 кандидатов-самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре. В воскресенье вечером ЦИК сообщил, что завершил прием документов. Об этом пишет Интерфакс. Также в воскресенье Центральная избирательная комиссия заявила, что приняла документы от всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Напомню, выборы в Госдуму будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. На Тюменском тракте еще сохраняются перекрытия, введенные госавтоинспекцией и дорожниками на участке со 195 по 210 километры. В выходные на 196 километре произошел размыв грунта. Восстановительные работы дорожные службы вели с вечера субботы до утра воскресенья. Открыть движение, тем не менее, в воскресенье не получилось. В районе 207 и 210 километров ЕКА Юрмыч резко поднялась и перелилась через проезжую часть. Объезд перекрытий водителям рекомендуют со 140-го километра через деревни Баранниково, Долматово и Сецкое с возвращением на автодорогу подъезд к Тюмени на 123-м километре. В Екатеринбурге сегодня ждут нового уполномоченного по правам человека. В уральскую столицу приезжает Яна Лантратова. В программе визита 13 июля встреча с губернатором Денисом Паслером, региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой и с волонтерами. Яна Лантратова, напомню, была назначена на должность федерального уполномоченного по правам человека в мае этого года. Российские туристы в Китае столкнулись с отменой авиарейсов из-за тайфуна Бави. В воскресенье из-за разгула стихии перевозчики не выполнили около 2800 перелетов. Также были отменены скоростные поезда из Шанхая в Пекин. В это же время российские туроператоры заявили, что в провинциях на востоке Китая, которые затронуты тайфуном, нет организованных групп из России. Днем воскресенья Шанхайское метеобюро понизило уровень предупреждения о тайфуне до синего, который является самым низким, пишет РИА Новости. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль еще находится в кредите у банка. Каждый четвертый закладывает на содержание машины от 10 до 15 тысяч в месяц, еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе только 3% водителей, которые готовы тратить на автомобиль больше 50 тысяч в месяц, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
2: Информация на правах рекламы.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
4: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
5: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
8: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске будет в районе плюс 22, вроде без сильных осадков, но пасмурно. В Ивделе и в Североуральске плюс 20-21 и тоже временами облачно.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 23, плюс 25.
9: «Пилот ФМ».
10: Реклама.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
14: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
15: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
15: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: У них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие.
5: Вечеринка.
4: Вечеринка.
1: Утреннее шоу.
3: Катапульта.
4: Они к нам. А мы тут уже.
1: На радиопилот.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге, понедельник сегодня, 13 июля. Да, за окном прохладно, за окном дождливый день обещают сегодня, но у нас все нормально, у нас хорошее настроение.
1: В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Температурочка чуть-чуть подупала до 18 градусов, ветерок прохладный пошел, но обещают, что днем опять поднимется до 25, опять парить будет, опять вот так. Вчера 6 раз погода менялась на моих глазах. Вчера было тропики, субтропики, потом опять жара, как в Турции, потом снова
2: на
1: тропики.
2: На улице ты проводил, да, время?
1: Да, да, я так проводил. Что
0: я вчера возвращался домой, где-то в районе обеда, как раз вот между двумя этими ливнями попал. Просто такой пар идет от земли, все эти испарения. И ты чувствуешь себя, не знаю, как в джунглях.
1: Значит, ребята, сейчас хотели напомнить о том, что «Радиопилот» и «Турбокартинг» объявили фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». Значит, до 17 июля, ну, то есть до конца этой недели включительно, присылайте на сайт pilotfm.ru фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами.
2: А уже вот 17 июля в пятницу в прямом эфире ребята в навигаторе с помощью рандомайзера выберут 5 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Там, кстати, очень уже много фотографий. Есть фотографии, даже сделанные в стиле ретро. Или это взяты прямо вот старые фотографии, как человек на старом,
0: возможно,
2: велосипеде.
0: И то, и другое. У меня тоже есть какая-то старая фоточка, где я в каком-то игрушечном автомобиле. Ой. Мне 1.5 годика, так мило, забавно.
2: Это мило. Вот такие фотографии тоже можно с удовольствием на вас посмотрим. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационные 8.
1: Ну, фотографии себя или там своих близких делают далеко не все, потому что стесняются, так сказать, смотреть даже в зеркало.
2: Да ну прямо что.
1: Да. И вот вы знаете, кстати, мы тут говорили о том, что вообще по миру эта эпидемия ожирения идет и так далее. Вообще и в России она прямо жестко идет последние лет 10. Так. И все больше и больше уже людей сейчас вот подключились, помимо там всяких ученых, медиков и так далее, еще и экономические статисты, которые объявили о том, что еще чуть-чуть и 1% от ВВП нашей страны будет потерян исключительно из-за неправильного питания и лишнего веса. Как это связано? Внимание! Ну, то есть, чтобы вы понимали. Чисто человеческие потери из-за лишнего веса, начиная с 2023 года, только растут. Экономике нашей страны они нанесли в долгосрочной перспективе серьезные потери в виде 70 миллиардов рублей. Это на лечение, здравоохранение, вплоть до физической утраты людей из-за лишнего веса. В экономике дыра, возможно, из-за этого возникнет в ближайшие несколько лет 1,2 триллиона. Рублей из-за того, что просто физически дееспособного населения остается все меньше, соответственно, больных там и так далее увеличивается число, в том числе увеличивается число не просто там хронических заболеваний, а сердечно-сосудистых. Ну и, конечно, думать надо в первую очередь об оздоровлении граждан в плане там физического здоровья, питания и тому подобных вещей. Но давайте, вот положа руку на сердце, люди не просто так толстеют.
2: Конечно,
1: люди толстеют от двух причин. Первое – это массовый стресс и зажор. Это прямо беда поколения. Люди жрут, потому что они не могут больше ничем себя занять. Они не понимают, как справиться с этим. И едят все, что не приколочено. И второе – хорошо питаться жутко дорого.
0: И правильно питаться,
1: да,
0: в том числе.
1: Хорошо питаться хорошими качественными продуктами, это дорогое удовольствие.
2: Ну, а с другой стороны, вот у меня, допустим, муж на даче посадил руколу. Рукола очень полезна, особенно вот если ее есть с утра, мы ее даже называем рукола с руколой.
1: Вы, конечно, оба молодцы.
2: Ну, конечно, нет, но это можно делать. Понимаешь,
1: да,
2: это можно делать хотя бы.
1: Но как заменить белок руколой? Никак.
2: Яйца.
1: Яйца?
2: Яйца.
1: И сколько яиц надо съесть вот мне, человеку, 90 килограмм?
2: Не знаю, ты мышечную массу.
1: Я закудахчу. Просто, понимаешь, как бы есть продукты, на которые приходится тратить серьезные суммы.
2: Так, ну и что? И получается, что чипсами, что ли, питаются? Тоже это безумно дорого.
1: Люди и добивают вот эти вещи простыми, дешевыми продуктами, углеводами, консервантами и прочими радостями. Потому что есть продукты без консервантов, качественное мясо, рыбу и так далее, это лютые деньги.
2: И это еще деньги. Надо уметь готовить. Просто некоторые, как сейчас зумер, говорят, что вообще типа готовить не умеют и покупают все эти полуфабрикаты. А я даже боюсь читать, что там. Я перестала даже, как они, вот эти вот сосиски, которые типа натуральные. Типа...
0: Мы тут с Саней детское молоко обсуждали в субботу, которое может неделю стоять там где-то у нас в студии и не испортится. И пришли к выводу, что это вообще не молоко.
1: Вот-вот. Да-да-да. Короче, ребята, по итогу все равно на выходе одинаковые. Вот ведь в чем беда.
2: Руккола с руккола.
1: Да-да. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра. Это может знать каждый.
0: Про еду сегодня, кстати, будут вопросы.
1: Очень хорошо. Вовремя. 237-104. Звоните, отвечайте на вопрос. И выигрывайте призы.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Уральский кофейный фестиваль.
10: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
9: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1907. 0+.
16: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
17: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
18: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
19: А также развитая транспортная инфраструктура. Структура, тихий двор и своя терраса.
20: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
21: Застройщик ОЭЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Серега, в такси работает. Серега, здорово.
2: Здорово, привет.
4: Привет.
3: Скажи, пожалуйста, Серега, давно ты в этой сфере?
4: Сколько себя помню.
2: В смысле, мне, ты с детства таксуешь?
5: С трех лет?
4: 18 лет, как сдал.
3: Вот как на права сдал, сразу в такси сел?
4: Да.
3: Ничего себе. Что самое... Слушай, а что самое главное в твоей работе? Это первый вопрос.
4: Хорошим психологом быть, вытягивать деньги.
3: Вон
2: ты через такие районы проводишь, что тебе деньги отдают.
5: Нет, в смысле, я не поняла. Ты начинаешь разговаривать со своими пассажирами.
3: А сколько максимально чаевых тебе давали?
4: Пятерка.
3: Пятерку, 5 тысяч. Нормальные чаевые.
2: Это хорошо, ты послушал человека, да.
4: Нет, это эконом. В бизнесе гораздо больше. По 15, по 20.
3: Понятно. Ну, я же про тебя конкретно. Сереж, слушай, и заключительный вопрос. А вот как вы где заправляетесь вообще? Я просто смотрю на эти дикие очереди. Мне интересно, а вот ребята из транспортных компаний и из такси где заправляются вообще?
4: «Газпром» молодцы, держат цены, и как бы есть бензин.
3: А, ну то есть ты заправляешься в ночное время, я так понимаю?
4: Да.
3: Понятно.
4: Ночью прямо подъезжаю спокойно, без очереди продаешь.
3: Ясненько. Ну, давай тогда поиграем с тобой. У нас есть для тебя 3 вопроса, как мы уже анонсировали. У нас сегодня тема едовая.
2: А конкретно супы. Первое, как говорится.
3: Ты что, как любимый супчик имеешь?
4: Солянка.
3: Ну что ж, тогда 3 вопроса.
5: Как раз про солянку первый вопрос.
3: Начнем мы с соляночки. Понеслась.
5: Какая страна является родиной солянки?
3: Япония, Россия или Германия?
4: Россия.
3: А в каком, думаешь, веке появилась она?
4: Век 19,
3: нет, ты знаешь, раньше. 14-15 век нашей эры в России, да, появилась солянка.
5: Все туда скидали, наварили.
2: Это похлебка. Как у меня один знакомый говорил, в Италии всю ненужную еду в пиццу пихают, а у нас солянка.
5: Слушай, водой разбавили
3: еще. Это же сейчас уже, но относительно недавно стало модно туда лимоны всякие добавлять, еще что-то. Да. Да, как эти, маслины. И еще какую-то
2: сальцом с крышкой хлеба, вот это все.
5: Итак, следующий вопрос. Суп варили еще неандертальцы, но кастрюли у них не было. В чем же они готовили?

0: готовили суп?
1: Они готовили в панцирях черепах, в кожаных мешках или в черепушках у животных.
0: Жуть-то какая. Все причем.
1: Ужас вообще.
2: Первобытные люди, что сказать?
1: Чего?
3: В кожаных мешках.
1: Ну, это логично, учитывая, что регионы были разные, и не везде можно было себе позволить панцирь черепахи достать.
0: Да, поэтому... в черепушке все-таки есть там дырки, отверстие.
1: Да, вылиться все может. Поэтому ты прав, действительно, кожаный мешок.
0: Слово «суп» французского происхождения. Ну, а сами французы взяли название блюда из латыни, где слово «суппа» означает что?
1: Означает сырую курицу, еду в бульоне или размоченный хлеб.
0: Супа.
1: Супа. Или супа.
3: Тупа. Размоченный хлеб, может быть.
1: А почему именно его выбрал?
3: Не знаю, детство вспомнил. Всю жизнь горячий суп кидали, хлеб.
1: И это правда, абсолютно верно, Серега.
0: Ну, ты реально знаток.
2: С логикой у тебя тоже все хорошо, кстати.
1: Ну, кстати, да, вот эта традиция кидать в суп хлеб, она осталась, ну, через столетия же идет. То есть, понимаешь, это накопленный опыт, генетическая память, можно сказать. Угу. Поздравляем тебя с победой. Сейчас мы тебе на выбор будем предлагать, что у нас есть из призов. Ты можешь себе позволить за наш счет сходить в кино, в «Континент Синема», в ТРЦ «Алатырь». Также у нас есть два билета на трибют Аббы в исполнении Абби. 17 июля в эту пятницу они в Летнем театре парка Маяковского выступают. Два билета на стендап-концерт «Урал-тур» Илья Стрелков. Ализаде приезжает, значит, 26 июля они выступают в пабе «Бенхолл». Есть у нас билеты на матч футбольного клуба «Урал» против «Торпеды».
2: Это уже сегодня.
1: Против «Торпеды» из Москвы, да, сегодня вечером, если вдруг захочешь.
3: Во сколько сегодня вечером?
1: А, слушай...
2: В 19.00 начало.
1: Да, по-моему, в 7 начало.
3: Не успею.
1: Не успеешь, да? Так вот, да. Хотелось бы, да, попасть. Ну, ладно, есть еще сертификаты, то есть, если вдруг сертификат в салон дископрав на 1000 рублей, мало ли что с колесом случится. И призы хендмейд от участников фестиваля Иван да Марья, там позиций много, можешь сам повыбирать. Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. Давай, 3-4.
3: «Катапульта».
4: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
5: «Эр-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
6: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
5: Стоматология «Эр-Адент», Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Я взяла плед, я взяла еду, так лекарства взяла.
2: Лина.
1: Давление измерять прибор взяла, поэтому я подготовилась.
2: Это я. Вот у нас все-таки стоять в очередях, это мы готовы к этому с детства.
3: Это ритуал
2: целый. Мы всегда
3: за
2: чем-то стоим. Вот я помню, в детстве с мамой в книжной стояла очередь. Или там потом за хлебом, потом за колбасой. Сейчас вот за бензином люди стоят в очередь. И власти обсуждают уже новые поправки, что, мол, долгая заправка машины может стать уважительной причиной для опоздания на работу. Главное, это может приравняться к форс-мажору, к экстренным ситуациям, стихиям и об отмене общественного транспорта. И придется заранее писать начальнику, что очередь на заправке гигантская, какие-то подтверждения этому, видео, фото. Вот. Ну и так что, чтобы вам поверили, лучше сфоткать, снимать на видео, вдруг вот так.
3: Слушай,
2: застрять.
3: Ну в этом есть доля истины.
2: Действительно,
3: да. Потому что бывают форс-мажорные ситуации. Ну потому что вот реально, это если вот ты рано-рано утром, там, с 4 в 5 не заправился, это, там, или до ночи простоял на заправке, утром ты не высыпаешься, а это как, это свой график надо подстроить? Те, у кого работа начинается в 9 утра, они, соответственно, встают в очередь пораньше, и из-за этого тоже стоят там долго, опаздывают люди. Ну, в общем, пока, я очень надеюсь, выровняется вообще вся эта ситуация. Честно, какой-то сюр. Я просто сразу вспомнил, вот вчера проезжал мимо заправки, там очередище начиналось за два светофора до этого. И я вспомнил, как я выходил из дома с бидоном за молоком.
2: Раньше.
3: И прямо из подъезда вставал в очередь. Вот прямо у подъезда она начиналась.
2: Ничего себе, близко у тебя был магазин.
3: Да, да. И подъезд у меня был метрах в 500 от молочной кухни, где разливали это все. И я стоял 4.5 часа, чтобы купить 3 литра молока.
2: Я тоже детям рассказываю, когда там просто за колбасой.
3: Да,
2: вот это вообще.
3: Это, ну, ну, какой-то.
2: Я уже молчу,
3: вот,
2: там родители за шампанским.
3: Сюр такой полнейший. Вот.
2: Ну вот говорят, что это уже самые популярные там на том же Авито, вот эти объявления о том, что постою за вас в очереди 1 час, там уже 1500.
4: Ну, то есть люди, это как вот, когда айфоны новые выходят, продавали очередь за деньги.
3: Не, ну ладно, когда это, допустим, смартфон. Ну, когда есть возможность просто за ехать на заправку, на которой подороже и нет никаких очередей, чего уж париться-то, 1.5 косаря в очереди платить.
2: А
3: людям.
2: Тут еще одна, значит, штука такая. Минпросвещение назвали, что желание ребенка есть мармелад в виде червей, это неадекватно.
3: Почему?
2: Но с точки зрения психоневролога, адекватным желанием ребенка отведать мармелад и всякие лакомства в виде червей, там, не знаю, глаз, каких-нибудь фекалий, все это абсолютно неприемлемо и продиктовано все это зарубежные видеоролики. Это все, это и зарубежный интернет-контент, который вот, ну, посвящено Хэллоуину, там и прочим подобным темам, а в возрасте 7-11 лет, мол, у детей формируется теоретическое мышление, но критическое еще недостаточно развито, и поэтому я сама обожаю.
4: Жуем только гудрон.
2: Я и мишек люблю, но мишек это адекватно есть? Вот я не знаю. Мишек
4: все неадекватно.
2: Люблю, а тетереков люблю.
4: Слушайте, только гудрон, только по хардкору.
3: Зачем бы только не заморачивались вообще, вот лишь бы там что-то червей жрать в виде мармелада. Я помню, я первый раз взял эти мармеладки, вырви глаз были. Они же в форме глаза, как мы хая. А еще, знаешь, у меня друзья, они все сейчас хвастались.
2: Сейчас,
3: слушай, сейчас он во рту у меня глаз лопнет.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Пора-пора, мода-мода-мода.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». ОГРН 304-667-404-800-092.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0% до 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение огр...

0: связь.
1: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская 77.
4: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООЗ «Астропарк».
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Утреннее шоу на «Радио Пилот».

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты, просто сочувствующие. 9:36 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет Оригинес. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит на улицах. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас одна из самых длинных пробок. Это со стороны Березы, начиная от Изоплита. Проблема в направлении проезжей Норильской. Весь этот участок встал. Почему? Потому что на ЕКАДе идут работы. И из-за этого проходимость ЕКАДа, особенно со стороны Пышмы и Березы, снизилась в разы. Там длиннющие пробки. Народ пытается через город объехать. Соответственно, упирается в пробку перед Норильской. Затруднение в движении также в сторону Пышмы. Выезд по Космонавтов осложнен. Прямо перед торговым центром выросла длинная пробка от метро проспект Космонавтов. Также затруднения в районе Восточной Первомайской, Восточной Ленина и Восточной Малышева в направлении Куйбышева. Проблемы остаются на Старом Сибирском тракте под Калиной. Там сужение серьезно затрудняет проезд. Быстро вы там не проскочить. Затруднения на Титово со стороны Новинской и Селькоровской после Ферганской попроще. В районе Палисадной пробочки по Новосибирской. На юго-западе, ну, таких жгучих участков нет. Ладно, Московскую открыли. Спасибо! Ребята убрали эти ограждения с люков. Затруднениями в движении сейчас Репина на подъезде к Радуге со стороны кладбища. И вот из-за того, что медленно проезжают люди через трамвайные пути, там проблем, конечно, много. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Катапульта.
1: Кто это такой красивый на меня смотрит? Попался?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Кусь за бачок.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9.41 в Екатеринбурге.
4: Пришло время поиграть с нами. А как играть? Ну, надо для начала открыть нашу онлайн-трансляцию. Как это сделать? Открываем в браузере у себя сайт pilotfm.ru, видим кнопку «Смотреть», жмем. Увидели две картинки, надо разгадать словосочетание и дозвониться по телефону 237-104.
3: Картинки, кстати, очень легкие. Спонсор конкурса ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, магазин строительных и отделочных материалов «Сом-сайт», «Сом-1.ру».
4: Ждем ваших звонков, у тех, кто открыл веб-камеру. Есть возможность, кстати, подключить коллег, родственников, друзей, да, тех, кто рядом
5: подумать,
4: находится.
5: Вместе подумать командой.
4: Да, доступны мы в планшетах, ноутбуках, телефонах, стационарных компах. Мы трансляцию ведем не только на сайте, у нас еще и дублируется ссылка в ВКонтакте. Так что заходите, смотрите, всего две картинки, слева направо расшифровывайте словосочетание, дозванивайтесь по телефону 237-104, говорите его и получаете приз. Хороший.
5: Да, сертификат, магазин строительных.
4: Ну да,
5: материалов.
4: Да, тем более, что как раз лето,
5: да.
4: Время для посещения строительного магазина.
5: Не только для дачи и дома, тоже своего квартиры.
4: Ну и те, кто сейчас подключился к трансляции, ребят, ждем вашего звонка. Напомню, подключайтесь, pilotfm.ru, с главной странички ссылка «Смотреть». Те, кто не открыл, еще пока нет смысла, наверное, звонить, потому что вы просто не видите эти картинки и не сможете разгадать.
3: Ну вот в группе пилота я буквально за 5 секунд открыл, уже посмотрел картинку, так что все работает,
5: все хорошо. И уже я отгадал, наверное,
4: а есть
5: да?
4: Люди,
3: но я
4: которых,
3: не могу позвонить.
4: Есть люди, у которых 100% и в избранном даже есть наш сайт. Алло.
3: Алло, привет.
4: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
4: Как зовут тебя?
6: Алексей.
4: Леш, давай слева направо разгадывать, что зашифровано, какое словосочетание.
6: Помогаю с ремонтом, наверное.
4: Ну, помощь
5: вообще
4: в ремонте идеально, вообще.
5: Конечно.
4: Да, молодец.
5: Помощь в ремонте. А СОМ, это сеть магазинов строительных и отделочных материалов, много лет помогает людям строить и ремонтировать свое жилье. В Екатеринбурге есть большой СОМ на Инновационной 20. Мы тебя, Леш, поздравляем, ты получаешь сертификат на 2000 рублей в магазин.
4: Ну что ж, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
7: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Тенет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах в

0: Доброе утро, 9.53 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
2: Здравствуйте. Россия передала Венесуэле 35 тонн гуманитарной помощи. Вторая партия груза прибыла в пострадавшие от землетрясения районы в воскресенье. В составе гуманитарного груза продукты питания, палатки, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Также в МЧС России сообщили, что в Венесуэлу доставлен и аэромобильный госпиталь российского Минздрава с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению. Самолеты МЧС приземлились в Каракасе 10 и 12 июля. В Пышминском районе Свердловской области вслед за Ирбитским ввели режим ЧС. Кроме поселка Пышма, напряженная ситуация складывается в селах Печоркино и Пульниково, а также в деревнях Холкино и Катарач. В администрации района агентству ЯН сообщили об эвакуации более 50 человек из подтопленного жилья. Центральную улицу в Пышме перекрыли и обесточили из-за затопления. В Пышме началась вакцинация от гепатита А, поскольку питьевые источники также оказались затоплены. Причиной паводка на востоке Свердловской области стали проливные дожди. Синоптики тем временем подвели итоги первой декады июля. За это время в Свердловской области больше всего осадков выпало в Таборах и Невьянске. Оба населенных пункта за 10 дней приняли месячную норму осадков. В абсолютных лидерах при этом Липовская в Рыжевском районе. С начала месяца там количество дождей превысило норму уже в 2,5 раза. По прогнозу синоптиков, утром и днем в понедельник погода даст Среднему Уралу небольшую передышку. Дожди возобновятся со второй половины дня 13 числа. И 14 и 15 июля охватит большую часть области. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня ведомости. Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт SkillPro60.
5: И солнце по крышам, и в городе лето.
6: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске будет в районе плюс 22, вроде без сильных осадков, но пасмурно. В Ивделе и в Североуральске плюс 20-21 и тоже временами облачно.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 23, плюс 25.
7: Пилот.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка.
6: В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Катапульта.
4: Я помню, как я туда захожу. И помню уже, как я очнулся. Как будто вынырнул откуда-то.
3: Катапульта.
5: На радиопилот.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 13 июля, а уже на этой неделе у катапульты долгожданный юбилей, 20 лет.
1: Да, мы в честь этого события, не вздыхай так горько.
2: Да нет, почему горько, наоборот, даже не верится.
1: Разыгрываем, да, крутые летние подарки, мангальная зона, детский велосипед, батут. И мы всю прошлую неделю задавали вам каверзные вопросы про катапульту, очень сложные. Собирали ответы в личных сообщениях группе во ВКонтакте «Радио Пилот». И вы знаете, если у нас на первой неделе только один человек правильно ответил на все вопросы.
2: На этой неделе никто правильно полностью на все вопросы
1: да,
2: не ответил.
1: Да, на все пять. И мы скажем, на какой вопрос был затык,
0: срезал
1: правильный
0: знатно,
1: ответ.
0: Да.
1: Но два человека ответили правильно на
0: четыре
1: вопроса.
2: Дело в том, что у нас был вопрос, кто из работников катапульты
1: выступал в исправительной колонии.
2: Так вот, никто, прикиньте, не предположить даже не мог, что это...
1: Это была я.
2: Да.
0: Это было наказание или это что было?
1: Нет, это было выступление. Я, когда училась в институте, я пела в вокальной группе, как солистка, и у нас была какая-то предвыборная кампания, и почему-то вот наш коллектив взяли по северу области, там Ныроп, короче, Чердынь, вот это в Пермском крае. И одна из территорий, где мы выступали, это была, ну там, видимо, тоже какие-то выборы.
0: Так и началась твоя карьера, я так понимаю.
2: Да.
1: Но это было
2: После этого Лина не боится ни одной корпоративки вообще.
1: Да, нас там печеньем самодельным с клюквой угощали. Это действительно было очень мощно.
2: Но вот этот вопрос был самым сложным на прошлой неделе. Сегодня тоже будет вопрос, но прежде чем это случится, хотелось бы сказать, что вот у нас два человека, правильно ответившие на 4 из 5 вопросов, это Геннадий Нежданов и Вера Наталья. Их вы фамилии увидите в свернутом виде. Вот у нас два свитка с Лианой.
1: Значит,
2: один у меня, а другой у нее. Я не знаю, чья фамилия и имя у меня в руках, честно, и Линка тоже не знает. Но смотрите, значит, какая ситуация. Нам надо определить только одного победителя, который получит приз на этой неделе. Поэтому, Лина, предлагаю тебе на камень, ножницы, бумага суефа сделать. Давай?
1: Ну, давай.
2: У меня был второй способ еще, когда кто-нибудь дозвонится и просто скажет, кому открыть. Но давай по чесноку,
1: ладно,
2: сыграем.
1: Давай.
2: Камень, ножницы, бумага, суефа. А что ты руку-то не
1: делаешь?
2: Делать?
1: Давай,
0: вот так вот рукой делай.
2: Камень, ножницы, бумага, суефа. И ты выиграла. Ты выиграла, да. У меня ножницы, у тебя камень, открывай давай свое.
1: Да. И у меня Вера Натальченко.
2: Да, Вера, поздравляем. У нас уже вторая девушка победила.
1: Да,
2: подарок свяжемся, расскажем, как забрать.
1: Да, ну и вопрос сегодняшнего дня.
0: Новый розыгрыш, новая неделя.
1: Готовы? Кто из ведущих катапульты закончил Уральский государственный горный университет?
2: Ну, ребята, гадайте, все, пишите, кто это.
0: Очень много про это говорили в эфире.
2: Сергей, это был Лиана, я или Надежда Стрельникова. В общем, вы можете написать свой ответ. Напомню, мы ответы принимаем только в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте. Никаким другим способом. Так что пишите, и в следующий понедельник снова подведем итоги, снова разыграем.
1: А партнер проекта ООО «Регинос», «Регинос» официальный дилер Хавейл на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63.
2: Сейчас принимаем еще и звонки. Впереди игра, она киношная. Называется «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив. Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульт!

0: камеры, которые за нами, за всеми наблюдают, или что?
1: Да нет, вообще, в принципе, в общем, на
0: военке работаю. А, понятно. Завод оборонный, понял. Значит так, Иван, для тебя мы приготовили фильм. Ты вообще что-нибудь толковое смотрел за последнее время?
1: Ну, за последнее время, если честно, не очень. Месяца 2, пару назад, наверное, смотрел такой со Стэтхэмом.
2: Я уже там сбился со счета.
0: Пчеловод, что ли?
1: Нет, Убежище, по-моему.
2: Ага, что-то новое с его участием.
0: Так это у него этот ремейк, по-моему, на какой-то фильм, где он там скрывался. Там.
2: Радар, короче, посмотри, вот это по твоей тематике как раз сериал фантастический.
0: Да? Да. Значит, тогда мы с тобой поиграем. У нас есть кино, от него мы оставили первые и последние слова. Крутанем тебе их, дадим 3 подсказки. Надо угадать, что за фильм. Слушай для начала внимательно. Поехали. Attention.
3: С тех пор, как мы... Ты единственная, кого я... Не, это стрёмно, я так не говорю.
4: Всё отлично.
3: Я какой-то сам не свой.
5: Окончательный монтаж.
4: Что ты сделал, Бэр? Нет! Что ты наделал? Милый, что ты наделал? Нет! Нет, нет, нет, нет, нет!
0: Что-то плохо закончилось, да?
2: Такое вот кино, да, не финита ля комедия.
0: Ну что? В этом фильме ты мог увидеть следующее.
2: Мог увидеть тоненькую ивовую палочку, мог увидеть магазин с электротехникой, мог увидеть мертвую кошку и кучу лекарств раскиданных.
0: Ну, как думаешь, что за кино?
1: Это что-то из старого, да, наверное?
2: Нет, из нового. Цветное, дублированное.
0: Ну, вариантов нет, если ты так и скажи, нет, сдаюсь.
1: Ну, если прямо из нового, то, наверное, с этим фильмом Гая Ричи фильм, который...
0: Нет, это не то. Это не «Грязные деньги», по-моему.
2: Нет, это не тот фильм.
0: Это не оно. Короче, ну,
6: сейчас фильм этот вирусится во всяких...
2: Он на жестком хайпе.
0: Да. Ну ладно, что, Вань, не знаешь, ничего страшного. Мы тебе желаем хорошего дня. 237-104, вы можете дозвониться, если вы догадались, что это за кино. Либо думаете, что догадались. Кто на связи? Алло.
2: Алло, привет.
7: Добрый день.
0: Здрасте.
7: Меня зовут Екатерина. Кино называется «Обсессия».
0: Да, абсолютно
6: верно. Это вот еще же понятие такое новое, да, психологический какой-то термин. Вот,
2: одержимость, что, да, переводится.
6: Одержимость, но периодически, которая возникает неожиданно.
0: Короче, фильм, который окупился в 500 раз.
6: Ой, да. Хочу посмотреть.
2: При
6: про навязчивые мысли это мое.
2: 750, но он такой, я тебе скажу, не очень приятный. Это скорее ужастик. А. Есть там моменты, прямо от которых жутко становится. Но в целом сюжет про то, что парень загадал желание, такой, какую-то палочку сломал, чтобы коллега по работе, по которой он сохнет, его прям безумно любила. И в нее вселяется какое-то существо.
6: Ну, поржать, ладно, это смешно.
0: Мамочки.
2: Ну, там есть черный юмор, да, но больше...
0: А это существо, оно нормально с ним, это качественно хотя бы?
2: Нет, нет.
0: Подожди, но я имею в виду в интимной этой сфере.
6: Кать, тебе
0: там.
6: Как
2: об этом история умалчивает.
6: Кать, тебе это как фильм?
7: Ну, в целом мне понравилось. Ради разнообразия можно посмотреть. Вот. И в памяти у меня осталось.
0: Я ради разнообразия короткометражки смотрю. Ну ладно, давай, кричи катапульта и не клади трубку, будешь призы выбирать. 3-4.
7: Катапульта.
8: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: Это я. Доброе утро, 10:24 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и у меня к вам, парни, вопрос. Знаете ли вы, что такое броманс?
1: Первый раз слышу, если честно.
0: Был ли у вас
2: какой-то диагноз?
0: Был ли у вас, возможно,
2: было? У меня
0: было,
2: не было броманса.
0: Подожди, так не говори. Значит, это от английского бро, братишка, дружище, и романс, роман, отношения. То есть это очень тесные, эмоционально насыщенные, но вообще никак там не сексуальные, но дружеские отношения между мужчинами, где вот такая есть эмоциональная открытость. Мужики могут там поплакать, обняться, так не стесняясь. Короче, поддерживают друг друга. Вот, видишь, у тебя
1: есть такой. С сыном или с кем у тебя? Кто там поплакал?
2: С друзьями.
0: С друзьями, вот чаще всего по команде. И, конечно, когда сейчас идет чемпионат мира по футболу, смотрят и следят за такими бромансами, потому что между футболистами такая вот такая эмоциональность, она, конечно, есть. И одни из самых ярких отношений таких — это Холланд и английский футболист Джуд Беллингем.
2: Но они противники вчера были.
0: Да, они вчера были противники, но на самом деле они дружбаны те еще. Они с 20-го года дружат очень крепко. Они играли в одной команде, оказывается, за Германию. Боруссия, вот. И,
1: да, было такое.
0: Да, было такое. И отношения они сохранили до сих пор, хотя перешли в разные клубы. Уже у каждого там своя аудитория. Они оба селебы. Но как они поддерживают друг друга и до игр, и после, и во время. Ну, в общем...
2: Ой, они там друг друга и так троллят еще в соцсетях.
0: И троллят, и да, и все. Ну, короче. И тут еще, кстати, выяснилось, что Холланд... В общем, броманс — это возможно, это нормально, это даже поощряется, это ничего такого запрещенного в этом нет.
2: А чего вот этому давать какое-то отдельное название? Всегда было просто дружба.
0: Ну нет, вот есть дружба сдержанная, а есть вот эмоциональная. Ладно.
2: Братство.
0: Братство.
2: Вот это братство. Романс.
1: Такое
2: броманс.
1: Чувство, что кто-то, знаешь, спалился, как будто супружеские
2: изменения. Это был броманс, ничего больше. Ничего.
1: Да.
2: А это вот, мой сын просто, а футболка сама по себе, так сейчас выправлю.
0: Кстати, о романсах. Холланд, как выяснилось, еще и музыкант. Помимо того, что он модник там и вообще. В общем, 10 лет назад, когда ему было 15 лет. Это вот выяснилось буквально вот на этом чемпионате мира. Когда им было 15 лет, они с ребятами по команде втроем сделали ради прикола трек. Назвали его «Кайго Йо», и в ней такая строчка: «Я не могу танцевать под Кайго». Кайго — это у них местная звезда, ну, да, норвежская, делал фиты с Эдом Широном, Селеной Гомес.
1: Ну, типа диджей.
0: Да. И вот сейчас, 10 лет спустя, этот трек возглавил норвежский Spotify, стремится уже там к вершинам вообще всех мировых чартов.
2: Кайго-то вот еще в себе, не?
0: Ну, я не знаю.
2: Он еще вообще работает?
0: Ну, сейчас придется, потому что у них там тоже они уже снова как бы заколабились, потому что раньше они это по приколу делали, а сейчас-то, видишь, Холланд, какая звезда стала, и все, это сейчас трек, сейчас вирусится.
2: Дорогие спортсмены, суперзвезды,
0: да,
2: если вы хотите признаться, что вы зажигали под трек Андрея Губина, остановитесь.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Круто!
6: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
7: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
8: Пора-пора, Емота, мото-мото.
6: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
7: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
9: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
10: Реклама.
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
16: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
17: Миша, возьми еще эти коробки.
18: Они уже не входят ко мне в машину.
19: Как перевезти вещи из
10: одной квартиры в другую...
17: Мы стекло у шкафа разбили.
18: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
21: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
22: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
23: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
24: Ого! А что это у вас тут происходит?
25: Мы построили катапульту.
26: Но она не работает.
25: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
26: Поможешь?
24: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
26: Да! Ура!
27: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
26: Она на горках.
27: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
28: Катапульта.

0: Катапульта.
1: Доброе утро всем, кто находится в пути. 10.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинос». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро еще раз, дорогие автомобилисты. Пока без осадков. Теплеть, кстати, начало в городе. Что касается движения, сейчас небольшие затруднения присутствуют в нескольких ключевых участках, но кое-где прям добавилось. Значит, добавляется постоянно движухи на восточной в направлении Малышева, если ехать со стороны вокзала. Добавилось трафика на Малышева со стороны центральной гостиницы, ближе к Мамино Сибиряка. Из-за аварии в районе Амундсена-Щорса Московской. Тут у нас со стороны юго-запада пробки. И Шаумяна подключилась с пробками. И сама улица Московская. Там и так от развязки придет стоять из-за того, что пробка при заезде на заправку. Еще и авария перед Щорса. Затруднения в движении остаются еще в районе Старого Сибирского тракта под Калиной, потому что там сужение. Быстро вы там не проедете. Добавилось народу по Уральской и Гагарина в направлении Блюхера. Также плотность повышена сейчас в районе Шевской и Космонавт. Выезд в направлении Пышмы, особенно со стороны Эльмаша, осложнен. В районе Победы Космонавтов тоже стоит в направлении Уралмаша. А так, в целом, ребят, просьба огромная. Езжайте аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
2: Итак, внимание, господа, сейчас будет розыгрыш призов, и ваша задача дозвониться по телефону 237-104, ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа, ну и выиграть приз.
1: Спонсор конкурса ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс».
3: Приз у нас автомобильный будет.
2: Кстати, интересный вопрос, да, и 237-104, кто на связи? Алло.
1: Привет.
4: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
4: Григорий.
2: Что за машина у тебя, Гриш?
4: Хавейл.
2: О, ну машины Джетур ты тоже знаешь.
4: Ну, конечно.
2: Ну, модель Т2 видел, да, по крайней мере?
4: Да, да.
2: Вот, внимание, приколюха. Какое приспособление встроено в обшивку багажной двери Джетур Т2?
3: Три варианта. Складной мангал, открывашка для бутылок или карманный штопор. Прямо в обшивку.
2: Ого. Вот тебе ого.
1: Все это, было бы прикольно, реально? Но только что-то одно реально.
2: У нас с тобой такой штуки, кстати, нет, ну.
3: Давай, ты бы что бы вот внедрил. Очень важно.
4: Ну, это просто машина для путешествий, так скажем.
2: Ну,
4: и мангал туда бахнуть, конечно. Ну, как-то сомнительно, что
3: да,
4: мангал
3: да,
4: там
3: засунул.
2: Ну,
3: да,
2: прикинь,
3: да.
2: Он там вот весь с углем. Там
3: а реально что могло бы и есть?
4: Ну, наверное, либо штопор, либо открывашка для крышек. Что-то из этого мне больше кажется. Ну,
2: что практичнее?
3: Практичнее это что?
2: Ну, что
3: штопор
2: больше в автомобильной теме?
3: Да,
2: все-таки.
3: Штопор это все-таки конкретно для винища.
2: Ну, а может, что, сразу, что, путешествуют же люди по-разному.
1: Ну, слушай. Короче, тебе подсказывают, как могут. Какой вариант окончательный?
4: Открывашка. Ой, да. Ну да, крышкой
3: открывать. Ну, конечно,
2: конечно,
3: не только пивасик открывать, а еще и лимонады, вообще разные
1: да.
3: Там...
1: Минералки,
3: еще, да, конечно.
2: Берите в пластиковой таре, ну, чтобы удобнее было.
3: Мы поздравляем тебя. Ты получаешь набор для ухода за автомобилем. Вообще открылся новый дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Поздравляем.
2: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
5: На радио «Пилот». Информация на правах рекламы.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Четверть века под открытым небом.
2: Юбилейный «Open Air» года.

0: Радиомаяк.ру.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Здравствуйте. Количество новых утечек данных в российских компаниях сократилось в 4 раза. Специалисты по информационной безопасности проанализировали объемы данных, которые хакеры публикуют или предлагают к продаже впервые. В это же время объем утечек вырос почти на 60%, а количество сообщений о продажах превысило отметку в 38 тысяч. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Основными целями злоумышленников при взломах баз с персональными данными остаются ритейл, образование и государственный сектор. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были поставить в Екатеринбург 5 марта, но поставщик доставил транспорт только с опозданием на месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние два года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Кружки и секции из здания городского дворца творчества начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Кроме этого, кружки примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, и тут ремонтные работы. Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных переездов. По данным финских СМИ, в списке не менее 5 наименований, в том числе станции Выборг и Санкт-Петербург. По данным ИЛ, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым железнодорожным переходам в конце июня, но из СМИ. Только 9 июля финская сторона получила официальный документ от погранслужбы. Россия приостановила пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, а также с Латвией и Эстонией с 1 июля. Глава ФИФА допустил еще большее расширение чемпионата мира. По словам Джани Инфантино, в турнире могут принять участие 64 сборных после 48 в этом году. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа или Южная Америка, цитирует СМИ президента Международной Федерации. В это же время глава ФИФА подчеркнул, что вопрос расширения числа сборных участниц Мундиаля стоит обсуждать только после окончания чемпионата мира 2026. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
6: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «СЗ Правобережный Новый Город».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске будет в районе плюс 22, вроде без сильных осадков, но пасмурно. В Ивделе и в Североуральске плюс 20-21 и тоже временами облачно.
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер восточный 3-8 метров в секунду, температура плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Еще одна летняя катапульта завершается. Ну и по традиции пару слов напоследок.
1: Ну хотелось бы отметить, что пока не льет, даже как-то свежо дышится и прохладно сегодня по сравнению с душными парящими выходными. А что в календарях?
10: Зато, наверное, рыбка ловится хорошо. День рыбака сегодня.
0: Рыбак рыбака, да. Лучшее видео четверга, я помню, старый прикол.
1: Да, ну и я знаю, что в этом году не только рыбаки в фаворе, еще и грибники, что творят.
10: Это вообще, там можно...
1: Зато картоха плещется в воде там под землей.
10: Еще сегодня Международный день дирижера, ну там, знаете... Подирижируйте свою.
0: Ох, эти люди, я всегда ими восхищался, как они там машут рукой, их понимают. Вот
10: это, понимаешь,
0: так.
10: Да, я думала, что просто это вообще все там 4 года
1: не, не, обязательно еще на тебя, на чувака с треугольником, обязательно еще. Так, какой-то момент.
0: Это химия между ними.
10: Да, и Международный день головоломки. Видите, для нас это прямо вот головоломочка.
1: Ломаем голову, во сколько заправляться. Всем желаем здоровья, 3-4, удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Умник, МЧС.

Тенет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
2: О,

0: безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено.

0: Информация на правах рекламы.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Ялта FM.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш. Com.rf.
4: Так звучит зажигание, так звучат поворотники, а выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам, 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности в официальном дилерском центре «Лада Восток» по адресу Кольцевая улица, 4, строение 2. Телефон 228-38-80. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Уральский кофейный фестиваль.
6: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
5: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
7: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. 80 кандидатов-самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре. В воскресенье вечером ЦИК сообщил, что завершил прием документов. Об этом пишет Интерфакс. Также в воскресенье Центральная избирательная комиссия заявила, что приняла документы от всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Напомню, выборы в Госдуму будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. В Свердловскую область прибыли тюменские спасатели. Аэромобильная группировка МЧС из соседнего региона будет помогать жителям села Килачевское, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Спасатели в первую очередь оказывают помощь в эвакуации населения и сельхозживотных. В самом Ирбите 12 июля были подтоплены дороги, подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Также непростая паводковая ситуация складывается и в Пышминском районе Свердловской области. Футбольный «Урал» сегодня домашним матчем стартует в новом сезоне первой лиги. На Екатеринбург-арене клуб принимает «Торпедо» из Москвы. Команды в общей сложности провели 34 матча, 18 побед на счету «Урала», 10 раз выигрывала «Торпедо» и 6 раз встречи заканчивались ничьей. По итогам прошлого сезона футбольный «Урал» в первой лиге занял 3-е место, а «Торпедо» было на 9-й строчке. Начало сегодняшнего матча в 19:00. Транслировать игру будут матч «Премьера», а также платформы ВК-видео и «Кинопоиск». Количество розничных кредитов, взятых россиянами в июне, выросло на треть. В количественном выражении показатель превысил 3,5 миллиона займов. Среди регионов России чаще всего кредиты по-прежнему выдают в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, Санкт-Петербурге и в Тюменской области. По сравнению с показателями мая, при этом количество выдач кредитов, напротив, сократилось в среднем на 8 или 10% в каждом из регионов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитов. Каждый третий путешественник из России оформляет страховку от задержки авиарейса. В прошлом году к этим мерам прибегали только 22% туристов. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляет ее при покупке авиабилета, если услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще треть покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Несмотря на рост авиасегмента, традиционные медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, во вторник, 14 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: О,
2: только не китаец.
4: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
4: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас пляжный хит. Новое произведение продюсера Хюгель при участии певицы Барбара Доза и Flagrant Drums. Тема называется

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Пора-пора, мото-мото-мото.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
14: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
13: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
15: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
3: Она на горках.

0: Акува 2. Limpopodifispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-108-907. 0+.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку и Юль, переулок Базовый, 38. А у КСК «Югоя» акции до конца июля этого года.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
4: И рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
3: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинги, быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
4: Обсудить рабочие вопросы.
2: Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
3: Там можно купить месячный абонемент, а можно годовой. Ну,
2: вы там как его не назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-100-101. 2026 год.

0: «Пробки опять». «Уникум». Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении терактов с использованием FPV-дронов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По информации ведомства, на территорию России были заброшены аппараты, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Технику доставили при помощи беспилотников и аэростатов. Объектами терактов были военные аэродромы, в частности, Шагол на Южном Урале. Причастные к подготовке терактов уже задержаны, сообщает РБК. Территории, подтопленные в Свердловской области после ливней, осмотрели с воздуха. В облете приняли участие губернатор Денис Пазлер и замначальника МЧС региона Валерий Казаков. Итоги работы подведут на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил в соцсетях глава Свердловской области. В зоне подтопления 18 муниципальных образований, это более 60 населенных пунктов. Федеральная трасса Екатеринбург-Тюмень по-прежнему перекрыта в оба направления, и транспорт направляют в объезд. Оказание помощи пострадавшим от паводка на личном контроле глав всех муниципалитетов, добавил Денис Паслер. На привокзальной площади в аэропорту Кольцово появится сквер, игровая зона с качелями и скамейки. Все это запланировано в рамках благоустройства, которое стартовало в аэропорту Екатеринбурга на прошлой неделе. Сейчас подготовительный этап, на котором демонтируют тротуарное покрытие. В игровом комплексе, который установят в пешеходной зоне, кроме качелей, будет еще и горка. Также перед терминалами разобьют газоны, высадят подросшие деревья и кустарники. Благоустройство будет идти поэтапно, сообщают соцсети Кольцова. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволила участвовать в выборах без сбора подписей избирателей, сообщает агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. В Приморье обнаружили останки человека возрастом 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, поскольку кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, во вторник, 14 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
13: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фанатике разминка перед получасовыми нон-стопами без рекламы, которые стартуют с 13.00 на «Радио Пилот». С нами продюсер Фрэнк Ризардо и его инструментал «Шинджуку» на 104.10 FM.

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
1: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автомобильная столица Урала» «Автоцентр Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «Га», «Комода», «Джейку», «Лада».
3: Информация на правах рекламы.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
0: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Забота о будущем малыша. Главное для мамы. Забота о будущих мамах. Главное для Парацельса.
9: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
8: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФРС 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Музыкальный нон-стоп.
10: Полчаса без рекламы.
9: Только музыка.
10: На радио «Пилот».
11: Да, вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот». Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
12: Информация на правах рекламы.
13: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри» «Теннет» «Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри» и «Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри» «Теннет» «Июль», «Металлургов 65».
14: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
9: Полчаса только музыка.
10: Без рекламы.
9: Музыкальный нон-стоп.
10: На радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией миновал, заявил президент республики Ильхам Алиев. Он добавил, что в течение последнего года государства контактировали на разных уровнях, от сопредседателей межправительственных комиссий до администрации президентов. «Я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», цитирует СМИ Ильхама Алиева. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны как для двустороннего формата, так и для более широкой географии. В Ирбитском районе из-за подтоплений досрочно завершат смену в лагере «Салют». Сегодня детей вывезут на автобусах. Время прибытия каждого отряда родителям сообщат воспитатели. Представители лагеря настоятельно попросили родителей школьников не пытаться забирать детей самостоятельно. Обращение администрация «Салюта» опубликовала в соцсетях лагеря, пишет агентство «Новый день». Напомню также, что с субботы в Ирбитском районе действует режим ЧС. Причиной стали паводок и проливные дожди. Бывшего руководителя Гортранса Екатеринбурга осудили на 9 лет. Сергея Нугаева признали виновным в получении взятки в 160 тысяч. Средства были переданы руководством компании, которая обслуживала городские автобусы. После проверки счетной палаты было заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее приговоры были вынесены еще трем представителям транспортной сферы Екатеринбурга. В двух случаях суд назначил бывшим управленцам наказание в виде 7 лет колонии. Об этом пишет портал 66.ru. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в Prime Service.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, во вторник, 14 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
15: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас уникальное ретро-дэнс или ретро-хаус, что ли, звучание от нашей давней знакомицы Пегги Гу. Теперь вместе с певицей Айра Стар новая песня «Woman».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Алекс Уоррен, чуть раньше Дэйв Реймон и Минли, и Ибен. Все участники нашей музыкальной программы стараются, услаждают наш слух, поднимают и поддерживают наше понедельничное настроение на 104.10 FM. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас в дневной драйв на радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец». В нашем эфире далее для вас хорошие разные. Дипло очень скоро. Дальше Фаррелл Уильямс, великолепный «Токио Хотел», Софиан Зао, кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300 85 80.

0: 5.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
3: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тики Валла». Ваш дом достоин совершенства.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
7: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
1: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
6: Круто!
7: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора. Емота.
7: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
8: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
10: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
11: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: Lucky Motors.
13: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
14: Четверть века под открытым небом.
15: Юбилейный Open Air

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также разве транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году... катапульте 20 лет.
9: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
8: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
10: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
11: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
12: Подробности на pilotfm.ru и в группе Пилота ВКонтакте.
13: Катапульта.
14: Утреннее шоу на Радио Пилот.
15: Партнер проекта ООО ТК Докер.
16: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Заявление в понедельник сделал глава РСПП Александр Шохин. По его словам, бизнес надеется, что денежно-кредитные власти проявят благоразумие и не станут предпринимать неадекватных шагов. Известия напоминают, что следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 июля. ФСБ предупредила владельцев жилья в Свердловской области о террористах, которые все чаще пытаются снять квартиры для подготовки диверсий. Так, для хранения компонентов взрывных устройств все чаще используют схему с посуточной арендой жилья. Наиболее популярна услуга с бесконтактным заселением, когда арендодателю для составления договора в мессенджере высылают фото поддельного паспорта. В Свердловской области принимаются дополнительные меры для выявления подобных фактов. Также усилен контроль за рынком краткосрочной аренды, сообщает «Антитеррор Урал». Свердловские власти направят на мероприятия по подготовке к отопительному сезону более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. В регионе уже заменили почти 40 километров тепловых сетей, около 53 километров водопроводных и более 4,5 километров канализационных труб. Все работы идут по графику, написал Денис Паслер в своих соцсетях. Всего до начала отопительного сезона в Свердловской области будет обновлено 415 километров сетей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме двойного выигрыша Уимблдона, итальянский теннисист два раза выигрывал Australian Open и один раз US Open. Рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер. Не только люди, но и автомобили могут плохо переносить жару. Признаками этого эксперты назвали частый рост температуры двигателя, непрерывную работу вентилятора охлаждения, а также слабую работу кондиционера. Высокая температура увеличивает нагрузку почти на все основные системы автомобиля, пишет газета.ру. В жаркую погоду эксперты рекомендуют проверять исправность системы охлаждения, а также заряд аккумулятора. Официальный доллар на сегодня 76,66 и евро 87,67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра во вторник, 14 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот ФМ.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
14: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радио «Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас скорее шуточная тема, чтобы поулыбаться, ну и при желании протанцеваться как следует. С нами Джеймс Пул и Goodfella. Тема называется «Gator Boots» на 104.10 кафе.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
7: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
1: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Не кончай.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: «Одрел Групп». Уверенство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вейл на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
4: Это и рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
3: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинг, быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, и, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
4: Обсудить рабочие
2: вопросы. Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
3: Там можно купить месячный абонемент, а можно годовой. Ну,
2: вы
3: если
2: там
3: постоянно.
2: Как его ни назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
8: Березовский, так рядом же, поехали.
7: Лада Восток, Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении терактов с использованием FPV-дронов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По информации ведомства, на территорию России были заброшены аппараты, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Технику доставили при помощи беспилотников и аэростатов. Объектами терактов были военные аэродромы, в частности, Шагол на Южном Урале. Причастные к подготовке терактов уже задержаны, сообщает РБК. Территории, подтопленные в Свердловской области после ливней, осмотрели с воздуха. В облете приняли участие губернатор Денис Паслер и замначальника МЧС региона Валерий Казаков. Итоги работы подведут на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил в соцсетях глава Свердловской области. В зоне подтопления 18 муниципальных образований, это более 60 населенных пунктов, федеральная трасса Екатеринбург-Тюмень по-прежнему перекрыта в оба направления и транспорт направляют в объезд. Оказание помощи пострадавшим от паводка на личном контроле глав всех муниципалитетов, добавил Денис Паслер. На привокзальной площади в аэропорту Кольцово появится сквер, игровая зона с качелями и скамейки. Все это запланировано в рамках благоустройства, которое стартовало в аэропорту Екатеринбурга на прошлой неделе. Сейчас подготовительный этап, на котором демонтируют тротуарное покрытие. В игровом комплексе, который установят в пешеходной зоне, кроме качелей, будет еще и горка. Также перед терминалами разобьют газоны, высадят подросшие деревья и кустарники. Благоустройство будет идти поэтапно, сообщают в соцсети Кольцова. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволила участвовать в выборах без сбора подписей избирателей, сообщает агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. В Приморье обнаружили останки человека возрастом 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, поскольку кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, во вторник, 14 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4,9, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
6: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
8: 469 лошадей.
6: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Хорошего вам вечера в хорошей компании. Да-да. На прощание от меня ловите фонтанирующий оптимизмом. Трек «What a life». Вот это жизнь. Продюсер Фишер и певица Флоренс Арман. Всем спасибо. Услышимся послезавтра. Пока.

0: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новыч, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережной Сити».
2: И в любой момент вы можете посмотреть на Лину, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
0: Двойной показ!
2: Да, она сегодня даже не голая.
3: А кто утром не насмотрелся, можно вечером, да?
0: А ты меняла наряды?
3: Нет,
0: один из наших зрителей, да, вот вообще не старается.
3: Сходила по делам и снова вернулась.
0: Ну ладно, значит, в старом.
2: Какие дела?
3: А слушайте, дела такие, значит, норвежские авиалинии все-таки выполнили обещание и переименовались в британские на один день после
0: так,
3: победы сборной
0: как
3: Англии.
0: Как пассажиры отреагировали?
3: Кстати, путаница могла быть, да. Смотрите, знаешь, какая ситуация. Не знаю, следите вы или нет за чемпионатом мира по футболу.
0: Только за тем, как едят.
3: Но в выходные Норвегия с Англией играла, и норвежцы проиграли. Ну, норвежский перевозчик, он инициировал этот спор, предложили в соцсетях, давайте, проигравшая страна будет обязана на сутки заменить свой логотип на логотип победителя.
0: Ага.
3: Ну вот, они-то надеялись, что они... Ну, каждый надеялся, что выиграет.
0: Но все равно папочку сделали заготовочки.
3: Ну и все, и они пожелали удачи сборной Англии, а British Airways тоже скажет, что это дружеская пари останется в их сердцах навсегда. Что значит дружба?
2: Я просто думаю, а вам не кажется, давайте поговорим серьезно, люди.
3: Ну давайте серьезно.
2: А вот что это за история с футболом? Там же, мы же в курсе, что эта толпа мужиков в шортиках гоняют по зеленому газончику мячик. Не слишком ли много внимания и ресурсов туда направляется?
3: Ну когда чемпионат мира, вообще немного.
2: Хорошо, выигравшая страна, что в ней, типа, жизнь среднего класса повышается или что?
3: Я не знаю, я прямо все игры не смотрю, но всех красавчиков-то я знаю.
2: Вот это меня тоже бесит, кстати. Я смотрю, я такой, знаете, не-не-не, это невероятно подозрительно, что самые успешные...
0: Футбол должны играть некрасивые люди.
2: Ну согласитесь, что это странно, что у нас самые успешные футболисты мира по неожиданной случайности еще и красавчики.
3: Ну они не прям красавчики, ну Холланд красавчик или нет?
2: Я даже не знаю, кто это. Сыр плавленый.
0: Ладно, пару слов.
2: С грибами красавчик.
0: О том, что творится на дорогах. Там, конечно, сейчас более-менее симпатичная. Пока что 3 балла. Стоит Большакова, правда, немного. От 8 марта до Московской. Сама Московская не радует от объездной до Волгоградской. И плотноватенько на ЕКАДе от 16 километра до улицы Высоцкого.
2: И если вам, ребята, есть чем дополнить эту сводку, конечно, дополняйте. Отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самое активный помогатор по итогам недели, конечно же, получит подарок от Радиопилот, а еще один приз мы кому-то очень скоро вручим в конкурсе «Что это за слово?».
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
6: Застройщик ОСЗ «Правобережной Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский? Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор ПАО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-820-76.
1: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыбин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
16: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
17: Lucky Motors.
18: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
19: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
20: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
21: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «КПК «Водный мир»» Океанариум Екатеринбурга. Привет всем, кто любит необычные словечки. В столице Урала 16 часов и 19 минут, а с вами навигатор, и настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Данис, он работает электромонтером на башенных кранах. Доброго вечера!
3: Привет!
4: Да, здравствуйте!
5: Привет-привет! Привет.
3: А ты с нами по громкой связи или через гарнитуру? Как-то очень далеко или на кран уже забрался, а телефон внизу?
4: Да нет, вроде бы не погубились, это самое, все нормально, сейчас как связь, нормально?
3: Да так же примерно, ну, ну ладно.
5: Ну ладно, расскажи, а что за кран, где он находится, какая стройка, вдруг мы тебя видели?
4: О, не, у меня много кранов, у нас 40 кранов, даже 80 кранов по городу, самая большая компания.
3: А ты часто их посещаешь, эти самые?
4: Да каждый день приходится, да не по разу.
2: Ну, то есть получается, что это ты именно занимаешься кранами, если с ними что-то не так.
5: То есть ты не крановщик, по сути, а ты вот их обслуживаешь?
4: О, не, да, я не крановщик, чисто вот видеонаблюдение на башенных кранах, видеонаблюдение.
3: А скажи нам, в каком районе, по твоему мнению, самый лучший вид?
4: Самый лучший вид? Ну, очень неплохой вид.
5: В центре?
4: Солнечном, кстати. Вот на солнечном прекрасный вид далеко, но...
3: Ну, красиво. Оправдывает.
5: Согласна,
3: название, да?
5: Там, конечно, нет, там красивые дома, застройки, все там очень приятно. И природы много.
3: Ладно, Данис, ты в курсе нашего конкурса или стоит рассказать о том, что будет далее происходить?
4: В общем и целом, да, я должен задавать вопросы и угадать слово.
5: Да
3: конечно. Нет, конечно же. А ты в какой конкурс звонил? В на ощупь, что ли? Нет, у нас другая история. Мы тебе сейчас одно слово и вопрос задаем, а что это слово значит? И три варианта предоставим того, что это слово действительно может означать. Один из них верный. Отгадаешь какой? Тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Слово у тебя сегодня следующее. Камоалева. Камоалева. Что это такое?
5: Это может быть название тропического растения. Это название квазиспутника Земли. Или это слово «разбрери», ну, то есть малина, да? Напечатанное на русской раскладке клавиатуры.
3: Когда порой печатаешь.
5: Потом переведи.
2: Всегда, а не порой.
4: Похоже, действительно, на третий вариант, на русскую раскладку клавиатуры.
3: И слово «разбери», да? Вот именно.
2: Малина.
4: Как будто бы похоже, да.
3: Это твой ответ?
5: Ну, кстати.
4: Как будто бы, да.
5: Первая буква, да. Я прямо сейчас сижу перед клавиатурой, я смотрю, да.
3: По первой букве четко совпало. Итак, ты остаешься с этим вариантом?
4: А, нет, пожалуй, не остаюсь. Так, у нас остается, похоже, спутник.
5: Спутник и название тропического растения.
3: Да, растение, спутник или слово малина в другой раскладке.
5: А вообще, как будто это фамилия, да?
4: Ну,
5: да.
4: Скорее всего, это... как будто бы спутник, потому что тропические растения нет, да попадаются какие-то там в ТикТоке, где-то видишь или в интернете, но такого я вообще ни разу не попадалось. А вот спутники,
5: обалдеть,
4: как будто бы могли бы так называться.
5: Ну ничего, ты на ТикТоке-то сидишь, получается. Весь пересмотрел.
3: Я не уверен, что ТикТок это лучшая обучающая платформа, если честно.
5: Ну, допустим.
3: Я 5 лет в ТикТоке, мастер, магистр буквально.
5: Слушай.
3: Окончательный ответ, что это все-таки спутник, да, Земли?
4: Ой, скорее всего, нет, скорее всего.
5: Да ну что ты?
4: Ответ будет...
3: Растение, будет, получается?
4: Все-таки растение, да.
3: Все-таки растение. Во всех горшочках посидел, нигде не понравилось.
4: Нигде, да, нигде.
3: Итак, окончательный ответ. Растение.
4: Видно растение.
3: Растение в том самом горшочке. Ну что ж, к сожалению, не растение. Эх, не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104.
5: С тобой весело было.
3: Да, порассуждали. Алло. Как зовут тебя?
6: Алло, Сергей.
3: Сергей, тебе хорошо слышно-то как? Прямо даже не надо вслушиваться. А ты слушал наш конкурс?
6: Так, ну, я думаю, спутник.
3: Спутник все-таки.
5: И причем не простой спутник.
3: А квази-спутник.
5: Квази-спутник.
3: Это действительно...
5: Причем 7-й по счету из всех наших квази-спутников Земли. Открыли его всего-то 10 лет назад.
2: Да, слово «разбери» на русской раскладке будет на самом деле...

0: Пукен.
1: Это звучит как будто диагноз очень нехороший. Поздравляем тебя с победой, Сергей. Давай определяться с подарочками. Что хочешь в нашей копилочке забрать, давай определяться.
2: Есть у нас, например, билеты в кинотеатр Континент Синема. По концертам имеется программа. Как вариант, билеты на стендап-концерт Урал Тур Ильи Стрелкова и Аллы Алызаде 26 июля в пабе Бен Холл. Есть билеты на концерт группы Иван с оркестром. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова 5 августа в летнем театре парка Маяковского. Там же в летнем театре 6 августа билетики имеются на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы». И также есть призы от участников фестиваля «Иван да Марья». Ажурная косынка от мастера Ирины Казак или композиция с одуванчиками из холодного фарфора от бренда «Все в цветах». Либо можем за эфиром продолжить.
1: Серега,
3: за эфиром,
1: зря мучились. Оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам, пожалуйста.
4: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
6: Реклама.
8: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
9: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошная автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
10: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Свет, свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
3: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
2: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-paracels.ru.
3: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
6: АО КСК Югория. Акции до конца июля этого года.

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 31 минута. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе по-прежнему 3 балла. Подставят Московской от объездной до Волгоградской и также от Фурманова до Щерса. Сложности на объездной от Громова до Амундсена. Начинается пробка на Губахинской и проезжая от Мурзинской до Укромного переулка. Сложности на Большакова от Сурикова до Московской. И придется задержаться на Светлореченской от Соболева до Объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена. На бедра доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. В столице Урала 16 часов и 35 минут, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
3: Сегодня интересный зверь, у меня тут новинка, шутер от первого лица с комбинированными еще там дополнительными жанрами, сейчас расскажу. Называется игра «Angels Fall First», «Ангелы падают первыми». И это, как я уже сказал, футуристичный шутер от первого лица, который проделал огромный путь. Это пример, когда мод для одной игры в какой-то момент стал полноценной игрой сам. Начиналась это еще разработка в 2004 году как мод для Unreal Tournament.
4: А мод это что?
2: Мод? Это модификация игры.
3: Да, то да. Потом перенесли
2: глобальная переработка
3: в 2007 на третий Unreal Engine уже. В общем, давно этим занимаются. И, по сути, тут есть смешение жанров, где вы можете... То есть это командный шутер, 64 игрока на карте могут присутствовать. И вы либо можете играть за пехоту в данном ситуации. Либо вы можете на тачках гонять. Есть также космические бои. Причем космические бои сделаны достаточно интересно, где есть вот эти флагманские корабли вас и других игроков, которые друг с другом сражаются.
2: Я хочу быть за пехота. За пехотой.
3: И кроме ваших кораблей, у вас еще есть управляемые искусственным интеллектом побочные корабли у всех. То есть это прямо глобальные массивные сражения получаются. Единственное, что говоря про графоний в этой игре, он специфический, потому что его нельзя назвать низкополигональным, он не стилизован под старую графику, а скорее все-таки именно устаревший. Но это понятно, потому что игру пытались переносить все на более и более современные движки, но куча всякого старого оставалось, и оно видно. То есть картинка гладкая, но модельки, текстуры, их видно, что они из каких-то вот начала 2000-х. Тем не менее, я вот честно скажу, как человек, которого нету невероятных притязаний каких-то там по графике, получил я огромное удовольствие. Замечательный простой шутер, очень возвращает головой во времена Battlefront'ов первых. Еще почему-то у меня очень сильное было ощущение, кто помнит, по Звездным войнам была игра «Война клонов», где тоже был шутер от первого лица командный, там можно было своей команде указания давать, было прикольно, и здесь явно вдохновились и ей в том числе. В остальном куча оружия, куча модификаций для него и для техники, для вашего космического корабля, для машин, на которых вы будете ездить по полю. Игра поощряет тактическое мышление, а не просто бежать и стрелять. Так что, если вы соберете команду, то вы еще и поиграетесь, как будто вы чем-то серьезным занимаетесь на секунду. В любом случае, если вы ищете что-нибудь новое из категории футуристичные командные шутеры, определенно мимо проходить не стоит. Заходите на игровые площадки, качайте Angels Fall First, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Четверть века под открытым небом.
6: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 16 часов и 46 минут, а с вами на 104,4 «Навигатор».
1: И напоминаем, что в эту пятницу уже, 17 июля, утреннему шоу «Катапульта» исполняется 20 лет. В честь этого весь июль радио «Пилот» разыгрывает летние подарки, там и мангальная зона, и детский велосипед, и батут. Просто сказка. Уже в следующий понедельник, 6 июля, в прямом эфире «Катапульты» будет разыгран один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы этой недели. Каждый день они звучат в «Катапульте», и ваша задача — ответить на них в личные сообщения в группе «Радиопилот» ВКонтакте. Конечно же, сегодняшний вопрос мы для вас повторим. Он звучит так. Кто из ведущих «Катапульты» закончил Уральский государственный горный университет? Ждем ваши правильные ответы в нашу личку. Партнер проекта ООО «ТК Докер».
2: Ну, вообще, это, конечно, очень легкий вопрос. Вот на прошлой неделе, мы сегодня же с утра подвели уже итоги. Всего было два человека, кто правильно ответил на 5
0: вопросов. Истинные фанаты.
2: Да, на 5 никто не ответил верно.
0: Да?
2: Да, был там очень сложный вопрос.
0: Осекались на таксисте?
2: Нет, а на том, кто выступал в исправительной колонии.
1: А кто там?
2: Это была я.
1: Да. Это была...
0: А я почему-то думал... Хором, по-моему, что выступала,
2: нет,
0: да?
2: Не с хором, да. С вокальным ансамблем, где я пела.
1: А у меня почему-то были странные воспоминания. Я почему-то думал, что Надька давала тоже какой-то, что она диджеила где-то вот для колонии.
2: У Нади была своя история. Кстати, вопрос, я думаю, что на этой неделе тоже будет. Но это сейчас была маленькая подсказка, вот просто обсудили. Вот, по поводу дождей. Мы, конечно, все тонем. Там какие ужасные кадры показывают, что у нас творится в Свердловской области.
1: Что?
2: Нет, я такого не сказала. В общем, да. Но кандидат биологических наук, директор Центра популяризации биоразнообразия, успокоила, если вдруг кто за животных переживает. Наводнение не скажется на флоре и фауне Свердловской области. Во-первых, к июлю...
0: Казалось уже другое.
2: Да. Большинство птенцов уже могут летать, как это прекрасно. У кого есть крылья, улетят. У кого есть лапы,
0: ноги убегут.
2: Убегут. Вот, а если паводок смоет...
0: А у кого есть деньги, они уже в другой стране.
2: Да-да-да. Но вот если паводок смоет плотины бобров, они быстро построят новые. Вот молодцы. Ну, а для растений все это прекрасно еще.
0: Может, там бобров нанимать на ремонт?
2: Вот людям, конечно, намного тяжелее.
1: Да, серьезные проблемы решаются, разбираются вопросы. Прям хочется к этим экспертам показать и сказать, подойти и сказать, типа, ладно, хорошо, а вот по поводу инфляции, индексации не успевающие какие-то там...
0: У тебя есть руки, посчитай.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Свердловскую область в ближайшие два дня снова накроют мощные ливни. Синоптики объявили новое срочное штормовое предупреждение. В МЧС советуют свердловчанам по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок в пути и соблюдать осторожность. В случае ЧС звонить по телефонам 101 или 112. Напомню, сегодня тоже объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Ежедневные дожди в прогнозах Росгидромета до конца этой недели. Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ИАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам специалиста, птенцы к июлю уже научились летать, смогут покинуть зону паводка, животные переберутся в сухие места. Для растений паводок в плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для них намного опаснее, отмечает эксперт. Между тем, наводнение вредит людям. Так, сегодня началась эвакуация санатория «Обуховский», отмечают Европейско-Азиатские новости. Свердловские власти направят на мероприятия по подготовке к отопительному сезону более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. В регионе уже заменили почти 40 километров тепловых сетей, около 53 километров водопроводных, более 4,5 километров канализационных сетей. Все работы идут по графику, написал губернатор в своих соцсетях. Всего до начала отопительного сезона в регионе будет обновлено 415 километров сетей. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты назвали популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Это открывание окон в дневное время в солнечную погоду для проветривания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Дело в том, что наружный воздух теплее воздуха в помещении. Поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь. Специалисты советуют заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром, а днем держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, пишет Лента.ру. Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме Уимблдона, итальянский теннисист дважды выигрывал Australian Open. В 24-м году и 25-м. Один раз US Open. Ну а рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона, к настоящему моменту завершивший карьеру, швейцарец Роджер Федерер, напоминает газета.ру. Официальный доллар 76,66, евро 87,67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
9: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». По сообщениям синоптиков, предстоящий вторник в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Будьте осторожны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17, плюс 19. Завтра днем от 19 до 21 выше 0.
10: Пилоты.
11: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
13: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir.shop.ru.
14: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто набирает попутчики «Радиопилот». В Екатеринбурге 17:03, а с вами на 104.10 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Правобережной Сити».
2: И в любой момент вы можете начать за нами подглядывать. Редкий случай, когда никто не запрещает. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Что Валя всегда была против, да?
2: Да.
3: Но только Лина разрешает смотреть в HD качестве.
4: Это правда. Ну, вообще, мне, наверное, муж уже скоро начнет ревновать, скажет, что там она...
2: Твоему мужу скоро пора...
4: По вечерам все что-то там накручено, у вас там намылено.
2: Ему пора начинать ревновать еще, типа, 10 лет назад.
4: Да, ну что, вот все правда. Российские компании стали лояльны относиться к служебным романам своих сотрудников. Это показало исследование, между прочим. Если раньше работодатели как-то прописывали даже в регламентах строгие запреты на романтические отношения, вплоть до увольнения, между прочим.
3: А сейчас стимулирующие меры.
4: Бизнес понял, что контролировать личную жизнь взрослых бессмысленно. Это, кстати, недавно тоже опять поднимали вот эту тему, чтобы штрафовать там, да?
3: За корпоративы там что-то было.
4: Да-да-да. Но... еще выяснили ведь вот что, что в период влюбленности, ну, я, например,
3: продуктивность.
4: Это, да, у сотрудников растет мотивация.
3: Точно.
4: Они с большим удовольствием идут на работу, активнее включаются в проекты.
3: Пытаются в командировки
4: ездить. В период влюбленности, просто этот период потом проходит и начинается очень сложный период, когда ты даже уже на работу идти не хочешь.
3: На самом деле, руководство нужно вставлять палки в колеса, чтобы продолжать период влюбленности, чтобы их как можно дальше не сводить. Потому что как только они узнают друг друга поближе.
2: А в этом мне нравится на самом деле, как этот вопрос решается в Штатах, где у них типа, если вы заводите отношения на работе, вы должны заявить об этом в HR и подписать бумажку, что вы находитесь в отношениях, что, мол, типа, если вы расстанетесь, то тогда работа не пойдет по одному месту, в случае чего.
4: О, слушай, интересная идея.
2: Так-то, да. Ну, вообще, мне кажется, что типа продуктивность растет, когда вместе с партнером работаешь, потому что а вот как иначе ты будешь вечером говорить, да там на работе за пара, она рядом сидела, она видела, что ты в телефоне тикетки смотрел.
3: Да ты есть. За пара, ладно. Пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. В городе все еще 3 балла. Трудовая, Губахинская и проезжая не радует от Березовского тракта до Укромного переулка. На Якаде плотновато от реки Березовка до улицы Высоцкого. Затруднен проезд по Светлореченской от Васильковой до Объездной. Московская встает в пробку от Объездной до Волгограда. И придется постоять на Большакова от Цурикова до Чапаева.
2: Если у вас есть еще какая-то информация о пробках, не держите в себе, а то зачем потом придется к психологу ходить. Лучше рассказывайте об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. Тем более, что самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот. А еще один приз мы отдадим очень скоро в конкурсе «Кто сказал?».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
9: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и про

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
0: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пора-пора, мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32 В нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на докер.ру.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 300.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк».
1: Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 17 часов и 13 минут. А с вами навигатор. И обсудим ближайшие мероприятия столицы Урала сейчас в рубрике «Афиша».
2: Сегодня успеваете в Центр современной драматургии на спектакль «Зулейха открывает глаза». Начало в 19:30. Еще много времени, еще пару часов. Но, в общем, автор романа Гузель Яхина, я читала этот роман потрясающий, вот, и она была в Екатеринбурге и была восхищена вообще самим вот этим центром современной драматургии. Она сразу дала добро на постановку своего бестселлера. По-моему, чуть там в 2018 году, что ли, спектакль поставили. Он очень популярен, и вывозили его и в Москву, и вообще все очень довольны. Так что, если у вас есть возможность, сегодня обязательно приходите. В кластере L52 музыкальный спектакль «Слова паразиты» от молодежного театрального коллектива «Ломаные стулья». Я как-то про это уже рассказывала. Они уже второй раз, получается, вот выступают в 19:00 начало. Ну и если не боитесь дождя, берите вообще дождевик, да и что-нибудь галоши.
3: Нет, если вы взяли дождевик, вы уже испугались. Надо так просто.
2: Но все равно. В общем, в летнем кинотеатре парка Маяковского сегодня показывают и мультфильмы. Вот в 16:00 сейчас уже идет «Моана», потом будет «Путь», а потом в 19:30 фильм «Изгой».
1: О, неожиданно. Так, с Томом Хэнксом тот самый.
2: Ну, по-видимо, да.
1: Берите с собой волейбольный мячик, значит, мне вам интересно.
2: Ну да, ну, кстати, вообще в парке Маяковского, там летний театр, не мешает дожди концертам. Я просто видела кадры, как люди на хоровом вот тогда концерте под дождем, в дождевиках пели,
3: стакан наполовину полон. Это может быть плохая погода, а может быть атмосфера.
2: Атмосферно, и на этой неделе очень атмосферно. В четверг можно «Битлз» послушать, «Трибьют» с оркестром. А 17 июля, это будет пятница, можно Аббу послушать в исполнении Абби. У нас, кстати, разыгрываются билеты на эти мероприятия.
3: В летний театр, да?
2: Да. Пользуйтесь.
4: Информация на правах рекламы. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
5: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: Навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Музыкант Питбуль и его фанаты установили рекорд Гиннесса по количеству людей в лысых париках.
0: Лысые
1: в одном
0: парики.
1: Месте. Они не просто были вот просто в лысых париках, а Питбуль, он просто лысый. Угу. У него еще такая, ну, сразу узнаваемая...
0: Форма черепа.
1: Форма черепа, и то, как он одевается. Это там белые рубашки, черные галстучки, очки-авиаторы, вот прям такие любимые детали. И все оделись вот под него. Это было перед выступлением на фестивале в Гайд-парке. Всего 22 140 человек.
0: Сам
1: Питбуль тоже вот все эти надели. Не все лысые собрались, а именно люди с волосами, но в лысых шапочках.
0: Ну, типа вот. В душу, вот когда пошли купаться в бассейн.
1: Типа того. Получилось, все срослось, все довольны.
2: Ничего нет.
0: У кого что срослось?
2: Не срослись только фолликулы.
1: Милейшая новость про Мишку. Мишку Косолапова, который зашел на военную базу на Аляске.
0: Мило.
1: Он зашел в один из торговых центров. Украл персик.
0: Один-то всего,
1: один,
0: господи.
1: Один всего взял персик. Ты навалил ты... кучу большую и ушел.
2: Так.
1: Никто не пострадал, ну, кроме уборщицы, видимо, которая живется. И эксперты пока никак не комментируют.
0: Ну, как вот комментировать? Это русский след, очевидно.
2: На самом деле обидно. Почему у нас такое уважение к другим видам и никакого к своему? Смотри, медведь украл персик в магазине, навалил кучу, и он милый. Я чуть-чуть сикнул в углу. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Реклама.
6: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
7: А кружка с квасом.
8: С кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Глобус. У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
11: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. Госпрограмме «Купи машину».
14: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
15: Березовский! Так рядом же! Поехали!
14: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
16: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
17: Ого! А что это у вас тут происходит?
18: Мы построили катапульту.
19: Но она не работает.
18: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
19: Поможешь?
17: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
19: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке «Лимбабо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимбабо». Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Тельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп».
1: Привет всем любителям цитат великих и успешных людей. Столица Урала, 17:27. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Лины Новочи. Мы сейчас начинаем наш конкурс под названием «Кто сказал?».
0: Чтобы в нем поучаствовать, набирайте 237-100 и 4 улыбочку на
2: тебя.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Хотела сказать доброе утро.
5: Да, хотела. Как зовут?
6: Руслан.
1: Руслан, ты по громкой связи или через гарнитуру, может быть, как-то тихо тебя слышно?
6: Нет, по телефону.
1: По телефону, может быть, в другую сторону мне говоришь.
5: Домашнему, рабочему.
0: Расскажи, кем работаешь, чем занимаешься по жизни?
6: Менеджером работаю.
0: Кем?
6: Лазерные станки у нас, менеджер.
1: Это лазерная, в смысле, лазерная резка ты имеешь в виду, вот эти вот станки?
6: Да, да, все верно.
1: А сам интересовался технологиями, пробовал что-нибудь сам ваять на этих станках или чисто вот продаешь?
6: Нет, мы оказываем услуги лазерной резки. Свое я уже отработал.
5: Ты иногда чувствуешь себя, вот, знаешь, как в этом
0: подожди
5: самом...
0: Подожди секундочку. У нас тут на вторую линию поступил звонок. Да? Набирает 19 век слово «ваять» обратно. Просит Эдика. Порешать надо вопрос.
1: Пока на удержании. Скажи, а вот звуки, издающиеся при лазерной резке, не напоминают тебе мелодии современных музыкальных каких-то жанров?
6: Да, больше на джедайские мечи что-то, наверное.
1: Да.
5: Вот да, как будто ты в кино прямо снимаешься, мне кажется, есть такое.
6: Да, есть такое.
5: Каждый день, представляешь?
0: Единственное различие это то, что если этот лазер в тебя попадет, там не будет истории, что только шмотки от тебя рухнут на пол, все будет посерьезнее.
1: Ну как ты, Ди Каприо? Каждый день в кино. Знаешь ли ты суть нашего конкурса, или стоит повторить немножко о том, как это будет проходить?
6: Наверное, нужно угадать, кто сказал какую-то крылатую фразу.
1: Ну, что-то типа того. Да? Да, у нас для тебя есть одно выражение. Скажешь, кто действительно это ляпнул, тогда подарок будет твоему. Ловить цитату.
5: «Я не проиграл, я не захотел выигрывать». Это разные вещи. Кто же это сказал? Футболист Андрей Аршавин, Мавроди Сергей Пантелеич, это...
0: Тот самый.
1: МММщик.
5: Да.
1: Самый
5: или
1: главный.
5: Это Наполеон Бонапарт.
1: «Я не проиграл, я не захотел выигрывать, а это разные вещи». Кто же это такое сказал?
5: Надо запомнить эту фразу.
6: Лично. Ну, как будто бы для Аршавина сильно умно, наверное.
5: Да.
0: Да, а ты помнишь его, как минимум, известный вот этот вот Перлс? «Мы не виноваты, что вы проиграли, это вы виноваты, что думали, что мы выиграем».
6: И кальян бурлит в этот момент.
5: Так, так, хорошо, остался Мавроди и Бонапарт. Бонапарт мог такое сказать? И не проиграл.
6: Как будто бы перед смертью самой.
0: Ну такой, да.
1: Или когда из Москвы бежал, прикрыв зад.
6: Нет, ну, на самом деле Мавроди очень умный человек, да, создал такую
5: и
6: корпорацию.
5: И хитрый, всех. Понимаешь, да, он же не просто умный, а хитро умный.
1: Но все-таки же
6: да,
1: посидел
6: ну, как
1: немножко.
6: Как будто бы это вот прям в его стиле.
5: Переобулся, да, в конце? Я просто не хотел.
1: Да, уж
6: да,
1: чего уж
6: да.
1: Это твой ответ?
6: Ну, давайте остановимся, да, на Мавроди.
1: Постоим на нем. Сергей Пантелеич, правильно?
0: Да, слова. Это так смешно, что он вначале «я переверну экономическую систему», а я и не хотел. Мне не надо было.
1: Все, что хотел, уже забрал.
6: Это когда подскользнулся, упал и говорит, что так и было задумано.
0: А я прилег.
1: Руслан, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
1: 3-4.
6: Офигенно.
7: Навигатор.
8: Информация на правах рекламы.
9: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
10: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
10: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: завод.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе уже 5 баллов стоит ЕКАТ от реки Березовка до улицы Высоцкого. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжие почти не двигаются от Барьерной до Укромного переулка. Сложность на Московской от Объездной до Волгоградской. Затруднен проезд по Декабристам и Сибирскому тракту от Бажова до переулка Активистов, и придется постоять на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Ford по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем четырем более и менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 44 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И, ребята, напоминаем, что радиопилоты Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «А я у мамы гонщик» до 17 июля. Присылайте на наш сайт pilotfm.ru фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами с детишками. А 17 числа мы в прямом эфире навигатора выберем аж 5 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Картинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: И вот, кстати, в продолжении темы о воспитании детей,
0: так.
2: Неожиданно от Минпросвещения в один день сразу несколько громких заявлений, которые хочется
0: про
2: обсудить.
0: Мармелад?
2: Ну, во-первых,
1: что
2: да,
1: там?
2: Желание ребенка есть мармелад в виде червей неадекватно.
0: Так.
2: Само желание даже вот попробовать неадекватно. Это все тлетворное влияние Запада с их Хэллоуинами и всякими вот этими традициями. Чуждыми нам.
0: А хуба-буба надувная лента, я вообще скажу, это буквально туалетная бумага.
2: Обожаю червяков этих и мишек, и все-все-все, что и машинки, я машины ем, понимаешь?
0: Ты сама машина, но...
1: А я думал, что машинные, типа машинки, мармеладки, за них бы жестко угорел Саня. Я при этом представляю, как он сидит вечером и такой закидывает одну, и такой, а куда это ты по встречке?
0: Качество не такое, уже пластик хрустит.
2: Еще главная опасность, они сказали в Минпросвещении, второе-то заявление, что главная опасность для детей — это бежевые мамы. Ну, вы знаете, это мамы, которые все там без яркий цветов, у них все такое бежевое.
1: Самое опасное для детей — это чиновники такие. Вот это реально угроза.
2: Да, или мамы, которые из красного-белого выходят. Ну, я не знаю.
1: Не-не-не, наоборот. Мамы, которые из красного-белого не выходят.
0: Да-да-да. Это уже такие красноватые, немного даже с синеватым отливом мамы. Вот что такое похожее на сливу перебродившую.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не хочет отставать от находящегося в постоянном движении мира на радио «Пилот». Пришло время очередного выпуска новостей. Его представляет ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Евросоюз ввел санкции против компаний ВК, владеющие соцсетями ВКонтакте, Одноклассники, рядом других российских сервисов. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Оно аргументировано тем, что ВК – это главная организация ООО, которая разработала национальный мессенджер МАКС. Но ограничения не влияют на работу МАКС, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает, что МАКС исчез из российского маркета App Store в начале июня. В компании Apple объяснили решение необходимостью соблюдать санкции. В конце июня в App Store стали недоступны приложения ВК, включая ВКонтакте, Дзен, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Жители Омска привлекли к административной ответственности за публикацию атаки дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Rush Today, ссылаясь на канал облправительства в мессенджере МАКС. В Омском ФСБ уточнили, что ролики, выложенные жителями в сеть, могли использовать в Киеве для наведения и корректировки следующих ударов беспилотников, пишет газета РУ. Напомню, 6 июля над Омской областью силы ПВО впервые перехватили несколько дронов. Это был первый случай, когда БПЛА уничтожили на территории этого региона. Большую часть дронов ликвидировали, но некоторые достигли омского НПЗ. Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок СИМ». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД, 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». Безопасно загорать и купаться в Свердловской области только на одном пляже. Санврачи выдали официальное заключение пляжу санатория «Ленёвка» вблизи Нижнего Тагила. Он находится в 118 километрах от Екатеринбурга. Остальные водоемы в регионе не проверяли, их собственники не обращались за заключением. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, специалисты все равно контролируют качество воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти треть проб не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. Более 37% по микробиопоказателям, около 3% проб содержали паразитов, сообщает «Новый день». Жители Свердловской области начали собирать в лесах морошку, ягоду, которую называют царской и северным апельсином. Она растет на заболоченных сосновых редколесьях, верховных болотах, в зарослях багульника и черничника, пишет Урару. Так морошку видели возле Режевского тракта, немного не доезжая до поселка Лосины в Березовском муниципальном округе. Есть эта ягода в направлении озера Черное между Асбестом и поселком Малышево. Также среди мест, где растет морошка, отмечали леса возле садов недалеко от Среднего Урала, а также в сторону Зеленого Бора вблизи Верхней Пышмы. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
5: Информация на правах рекламы.

0: Общежитие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
2: Прогноз погоды на радио «Пилот» представляет ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». 14 июля в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17, плюс 19. Во вторник днем плюс 19, плюс 21.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто находится в движении или пытается это делать. Столица Урала, 18 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережной Сити».
3: Если вы хотите в нашей студии побывать, причем для этого никак сюда не передвигаясь физически, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Ну, что-то я продолжаю за вас переживать, парни.
3: Да ладно.
4: Российские мужчины стали сталкиваться с кризисом среднего возраста на 10 лет раньше.
1: А это все из-за того, что пенсионы подняли.
4: Уже 28 лет.
1: 28 уже все.
4: Раньше 38-40. Но сейчас все опять вот этот навязчивый культ успеха, непринятие себя.
3: Нет, послушайте,
4: тревожно.
3: Дело в другом.
4: Соцсети, вот я сейчас скажу, ты скажем, в чем дело. Соцсети создают ложный образ того, что к 20-30 годам, 10 лет раньше, парень уже должен обзавестись квартирой и машиной, построить успешную карьеру, открыть свой бизнес. В реальности это ни у кого не получается.
3: Так, естественно, в этом возрасте только песок перестают есть.
4: Ну и все. И последние 5 лет количество мужчин к психологам выросло в 4 раза, вот эти все травмы, и плюс еще и кризис среднего возраста.
3: Подождите, кризис среднего возраста, давайте просто разберем. Андрюша Душный пришел в студию, да, чтобы по фактам раскидать немножко. Кризис среднего возраста, когда он у тебя наступит, зависит напрямую от твоих ожиданий длительности собственной жизни.
4: Да, ты ничего не ждешь просто. Или от тебя ждут.
3: Нет, в этом прикол, что типа это середина условная в твоей голове жизни, и чем меньше ты ожидаешь прожить в итоге, тем раньше у тебя наступает кризис среднего возраста. А поскольку у нас уже не первый год ходят вот эти все в сети истории про то, что мужчины живут нифига да маленько, и ха-ха-ха, вот почему они живут мало. Мы все меньше и меньше ожидаем прожить. Поэтому сейчас в среднем, кого не спроси, они в 60 уже на себе крест ставят, ну, потенциально.
4: Да.
3: Поэтому, да, в 30, типа, где середину свою проложил, там у тебя кризис и случится.
1: Не знаю, мне кажется, просто психологи ищут заработать, как бы.
3: Вот видите.
1: И вот если есть такие ребята с кризисом среднего, также большого, маленького или в кредитного возраста,
3: никто
1: рассрочку оформить.
3: Никто никогда ни от чего не кайфует так, как психолог, который видит, что к нему в кабинет заходит девчонка с синими волосами. Прекратите кормить деньгами этих специалистов.
1: А если это еще мужчина в среднем возрасте,
3: который идентифицирует себя?
1: Заходи! Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжая стоят от барьерной до Норильской. Сложности на Сибирском тракте от Восточной до Базового переулка. Также придется постоять на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. Затор на Щерце и Амундсена от 8 марта до Волгоградской. И придется проявить терпение на Московской от Объездной до Волгоградской.
3: И если у вас есть информация, которой, по вашему мнению, не хватает в этой сводке, отправляйте ее нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели, конечно же, получит подарок от Радиопилот, а еще один приз мы скоро разыграем в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310 10 10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
5: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
9: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
11: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
12: Круто!
13: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
14: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
15: Пора-пора, Емота.
13: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
14: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
16: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
17: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
18: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
17: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
19: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Привет всем, кто желает проводить время интересно и с пользой. Столица Урала, 18 часов и 16 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Их будет очень-очень много. Вот завтра на летней эстраде литературного квартала, не перепутайте, концерт камерного оркестра «Бах». Солисты и оркестр в 7 часов вечера. Приходите на открытом, конечно, свежем воздухе. Тоже готовьте на всякий случай зонтики и дождевички. А, это в рамках проекта фестиваля «Воздух». Угу. Приходите. В среду в музее андеграунда будет лекция, посвященная Prodigy. Prodigy – лучшая электронная группа современности. Так вот называется это лекция. И прослушивание, конечно, тоже некоторые будет пластинок. В 19:00 начало. Еще на этой неделе группа «Дискотека Авария» выступает.
0: Да, как, мы разыгрывали билетики на нее,
1: кстати. Да, кто-то урвал. Ну, в общем, получается, что это Екатеринбург-арена на улице, в зоне сектора В. Вход 5. Вот так вот. То есть не на самой чаш, не на самой арене.
0: Ну, я думаю, найдете.
1: Конечно. Билеты 3000 стоят на танцпол, 4700 фан-зона, и там еще немножко будет сидячих мест. Ну, вообще, конечно, на дискотеку «Авария» там надо танцевать, петь, тоже ужасно хочу, но это будет пятница, да?
2: Ага. Так, запоминаем, если она в пятницу говорит, я не могу прийти. Мы знаем, куда Алинка слилась.
1: Возможно. А в субботу, конечно, у нас опять механика. Каждый год open air большой. В этом году вообще 25 лет. И это будет карнавал. Большой карнавал. Готовимся пошуметь. Готовимся к крутой музыке. Много гостей приезжает. Да, не знаю, приедет ли к нам сюда в студию, как обычно, Иван Носиков. Расскажет, как это вообще пришло ему в голову. Карнавал вот такой вот. Входной билет 4500, 14 тысяч стоит VIP-сектор. Mm-hmm. А если вы хотите всех диджеев еще пощупать, посмотреть...
0: Там есть отдельная кабинка для приватных миксов.
1: Называется билет, и он стоит 18 тысяч. Вот, в субботу будет, open air.
0: Понятненько.
2: Ладно, ребят, а прямо-то по курсу вас уже ждет конкурс «Городской квест» для участия. Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
3: Екатеринбург.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
2: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 22 минуты, а с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
3: С нами будет играть Яна, она домохозяйка. Доброго вечера.
2: Привет.
4: Привет, Яна, хозяюшка. Ты часто колесишь по городу?
5: Как домохозяйка. Каждый день.
2: Скажи нам, вот как домохозяйка, у тебя есть на стеночке куча рецептов, которые ты никогда не делала, на себе закидываешь, как будто что-то происходит? Есть такое?
5: Нет, я не люблю готовить.
2: Честно,
3: а мне кажется, что вообще эта эпоха ушла. Сейчас это скорее лайкнутые шорты с рецептами или что-нибудь такое. Как будто бы.
2: Но я да и такого не поддерживаю, правильно? Пусть другие дураки готовят.
4: Яна, какое твое любимое занятие как домохозяйки?
5: Дома уют. Создавать, поддерживать.
2: Ну, типа, лежать. Красиво.
3: На самом деле, это недооцененный фактор, потому что я вот думаю, когда, если в условиях, я такой думаю, вот у меня вот дома жена домохозяйка, я прихожу с работы, мне не сильно страшно, если не будет там прибрано, приготовлено, мне страшно, если она суету наводит. Вот реально, потому что это не то, что ты хочешь.
2: Типа, когда заходишь, там понятые.
3: Поэтому, если я прихожу, а она лежит, я такой, о, я пришел в спокойствие, поэтому это по цене.
2: Не верну ее. Скажи нам, Яна, хорошо ли ты знаешь Екатеринбург, это твой родной город?
5: Нет, это не мой родной город, но я в него приехала в 95-м году.
2: Слушай, ну мне кажется, за это время уже успела изучить все от и до. Три вопросика у нас для тебя имеется, на каждое из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, Ян, первый вопрос. Улицу с каким названием можно встретить в Екатеринбурге? Архангела Гавриила... Архангела Михаила или митрополита Кирилла?
5: Архангела Михаила.
4: Ну, конечно,
2: да.
4: Это тот самый легендарный квартал.
3: И тот самый легендарный архангел. Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города у нас находится улица, названная в честь русского поэта, писателя и классика литературы Николая Алексеевича Некрасова? Химаш, Ботаника или ЖД вокзал?
2: Где у нас Некрасова-то улица?
5: ЖД около ЖД вокзала.
2: Это правильный ответ. Действительно, выходит на Гражданскую, прямо возле здания управления РЖД. Вот в третьем опросе мы заскочим в район автовокзала и поговорим про переулок Васенко, расположенный возле психиатрической больницы номер 6, между улицами Верещагиной и Московской. Вот как ты думаешь, кем был Андрей Богданович Васенко? Первый вариант – советским конструктором аэростатов. Второй вариант – почетным жителем Екатеринбурга. Третий вариант – чемпионом мира по плаванию.
4: У нас там есть психиатрическая больница номер на автовокзале. 6. Я даже не знала.
3: Это хорошо.
2: Я тоже узнал.
3: Это то, что классно, что...

0: ты не знаешь.
1: Надо визитку тебе.
2: Посиди, отдельно там на автовокзале.
1: Ну, посмотри, вот как раз переулок Васенко.
2: Яна, нам ты нужна, давай, рассуждай.
1: Итак, как ты думаешь, кем он был? Повторить вариант.
3: Можно еще раз вариант?
1: Да, конечно. Советский конструктор аэростатов. Это вариант номер уно. Второй вариант — почетный житель Екатеринбурга. Третий — чемпион мира по плаванию.
0: Васенко.
1: Андрей Богданович.
3: Почетный гражданин.
1: Житель Екатеринбурга. Это твой окончательный ответ.
0: А я точно не понечетный. Всем спасибо.
3: Ну, как будто бы не аэростатов.
1: Зачетный гражданин Екатеринбурга. Итак, твой окончательный ответ, что это почетный житель, да?
3: Да.
1: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба-сом выиграешь, но, к сожалению, потом, потому что ответы дала неправильные. Советский инженер-аэролог, конструктор стратостатов и член экипажа стратостата ОС «Авиахим-1».
0: Ну, ничего страшного, потому что все выиграли немножко знаний.
2: А психиатрическую больницу я нашла.
1: А вот и знания для тебя. Пригодилось.
0: Ну и к тому же есть способы другие получить подарок от «Радиопилот». Можно же стать самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 800 090 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: А кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
9: АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
10: Четверть века под открытым небом.
11: Юбилейный open-air года.
10: Карнавал.

0: Mechanicalfest.ru 17+.
1: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
3: Тук-тук-тук! Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Автоответчик «Радиопилот».
3: Звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты. На «Радиопилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе по-прежнему 5 баллов стоит ЕКАТ от реки Березовка до улицы Высоцкого. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская и проезжие все еще не двигаются от Барьерной до Укромного переулка. Сложно пробиться по Московской, от Объездной до Волгоградской и от Фурманова до Щерса, затор на Светлореченской от Васильковой до Репина и придется постоять на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
4: Информация на правах рекламы.
5: Лазерное удаление кисты копчика – это круто! Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Про машинки. Это у меня, значит, уже третье поменял. Тига-4. Первые Тига-4 появились только у нас в Екатеринбурге. Взял. Три года отъездил, поменял на Тига-4 Pro.
2: Так.
3: Также три года отъездил, поменял. Вот пришли только вот, которые Нью. Все.
2: Теперь никаких пришла вопросов. Элька, так.
3: Вот. Никаких это вопросов есть. Безусловно, это отлично все. Постоянно обслуживаюсь в салоне, и никаких вопросов не возникает. Тебе все сделали, и хорошо. Машина устраивает абсолютно.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, у меня такой вопросик к тебе. Ты как-то смотрел, не смотрел новый автомобиль «Волга»?
2: Я вот катался буквально в конце недели той. А что?
4: Ну и как оно тебе, что из этого?
2: Ну, давай так, к «АвтоГАЗу», в нашем с вами понимании, и тому бренду с оленем, который у нас был в советское время, этот автомобиль и эти автомобили не имеют ничего вообще, никакого отношения. Это база, которая всем понятна, это «Джили», просто с некоторыми вещами чуть измененными, например, там вот на К50 сделали больше бачок омывателя, поменяли решетку в таком, знаешь, а-ля стиль советского автопрома. Китовий УС, помнишь, была такая тема? Ну и как бы вот название «Волга» написали по-английски там на руле, на шильдике, все. По сути, это все то же самое. То есть, да, есть небольшие отличия в плане там укомплектованности автомобилей и локализации. Вот, допустим, у некоторых производителей локализация выше, они там производят практически полный цикл. Насколько я понимаю, бренд это то же самое будет делать у нас на территории Нижегородской области. Но и когда это все локализуется полностью, очень надеюсь, что изменится цена. Потому что многие ждали, что будет прямо без утильсбора, и это было бы, ну, очень-очень бомбяо, потому что такого класса кроссовер купить без утиля, это была бы просто подарок судьбы. Но пока, по факту, цена отличается от Манжара не сильно. Там, по-моему, 100 тысяч разница.
4: Всего лишь?
2: Ну, да. Разница небольшая, потому что, опять же, везут, я так понял, машинокомплекты собирают у нас. Как только сборка перейдет на здесь, выйдет новый Манжарик, там разница в цене будет уже более такая серьезная.
4: Понятненько. Значит, все-таки родной китайский.
2: Ну, а у нас практически все сейчас такое. Ну, это такая же история, плюс-минус, как и с москвичом. Помнишь, была, когда первые москвичи пошли, они были каких-то термоядерных денег стоили. Сейчас уже, ну так, осадили, и несмотря на общий рост, они-то стоят дешевле.
4: Хорошо, понятно.
2: То есть люди задаются двумя вопросами. Чем это отличается и какого это качества? Качество? Норм. Ну, вот я сидел, смотрел, и так сравнивал, и сяк сравнивал. Выходили зазоры даже, вымеряли. Да все то же самое. А вот в плане цены хотелось бы, конечно, пониже. Но нам всем хочется бесплатно, ведь ты же понимаешь. Но оно не бывает. К сожалению, сильно дешево тоже не прогнозирую.
4: Спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Друзья, благодарю вас за внимание и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Навигатор вам пропишет психиатр. Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
6: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
5: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».
1: Продолжайте движение. Пилот FM.
7: Реклама.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Уральский кофейный фестиваль.
3: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
2: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.
4: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
5: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
6: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
7: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающий триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
8: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Встречайте Танк 300 в официальном дилерском центре Танк Регинас на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник Танк 300 с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер Танк Регинас на Высоцкого 3.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. В России могут усилить контроль за импортом одежды и обуви. Эксперимент проведет до конца года Минпромторг совместно с федеральными налоговой и таможенной службами. Об этом сообщает газета «Известия». Минпромторг обосновывает необходимость введения нового механизма ростом числа случаев, когда импортная продукция декларируется с недостоверной стоимостью. Эксперимент станет частью масштабной цифровизации госконтроля за импортом и продолжит политику государства по усилению контроля за налогами и таможенными платежами. Новое предупреждение о ливнях в Свердловской области объявили синоптики на два ближайших дня. Сегодня также действует предупреждение. Из-за проливных дождей и подъема уровня воды в реках многие территории в регионе потоплены, тонут мосты. Фото и видео последствий потопов жители присылают из Ирбитского района, где затоплены несколько поселков, в том числе Зайково, Речкалово, Горки и Осинцевское. О затоплениях также сообщают жители Рижевского района и Камышлова. Между тем, отдыхающих Свердловского санатория Обуховский пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа. В воскресенье там пропали вода и интернет, начались перебои с электричеством. Вода начала поступать в корпуса, рассказали порталу Е1 клиента санатория. В дирекции учреждения сообщили, что причиной ЧП стал беспрецедентный подъем уровня воды в реке Пышма. Прием и размещение гостей в санатории приостановили до 15 июля. Гостям обещают перенести брони или вернуть деньги за предоплату. Из-за дорожных работ на Челябинском тракте под Екатеринбургом сегодня серьезно затруднено движение. Пробка длиной несколько километров тянется в сторону Челябинска от Ольховки до поворотов на Кашино и Сысерть. Об этом сообщают очевидцы, пишет Е1. И напоминает, что в марте этого года в этой же части трассы полностью перекрывали движение из-за ремонта старого моста. Биографический и музыкальный фильм «Майкл» собрал в мировом прокате $1 миллиард, сообщили представители картины в соцсетях и поблагодарили поклонников за посещение кинотеатров. По данным издания Variety, «Майкл» стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли суммы в миллиард. Напомню, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Другие родные Майкла также участвовали в производстве картины, которая сосредоточена на отношениях Джексона с деспотичным отцом. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины с Мундиаля 2026, пишет газета «Ру», ссылаясь на сайт «Аргентина Аут», где размещена петиция. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола FIFA являются поклонниками капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. В 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла команды Египта и Швейцарии. После игр обе команды жаловались на решение судей в пользу аргентинцев. В полуфинале аргентинцы сразятся с Англией. Это будет в среду, 15 июля, в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот. Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». По сообщениям синоптиков, предстоящий вторник в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Будьте осторожны. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17, плюс 19, завтра днем от 19 до 21 выше 0.
9: Пилоты.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104.4 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Ирина Новач, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «СЗ Правобережные Сити».
2: И помните, что к нам в любой момент можно заглянуть на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте через видеотрансляцию. И спешим напомнить, что в эту пятницу катапульта вообще-то будет выездной. Ребята будут работать в официальном дилерском центре «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2. Будете в тех местах, можно заглянуть, пощупать руками, если разрешат. Лина, разрешишь?
3: Все руки чистые.
2: Вот, в очередной раз, да. Либо, конечно же, если не получается, следить за всем происходящим там же на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Там уже щупать плоско получается.
2: Да. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors». Так с Линкой и...
3: Смотря с какой стороны.
4: Если вы ломаете голову над какой-то проблемой или еще над чем-то, это нормально сегодня, потому что сегодня Международный день головоломки. Сегодня можно подкрутить.
3: Я думал, скорее кубик Рубика собрать, но вот такие истории не хотелось бы.
4: Кстати, знаете, головоломка имеется в виду Puzzle Day International. Видимо, пазл это снова.
2: Мне стал очень часто попадаться на Ютубе типок, который стоит в перевернутой наоборот толстовке. И сначала ему всяко-разно закручивают, причем с разворачиванием диагональных, вот типа кубик Рубика. Он надевает себе капюшон толстовки на лицо и, не глядя, его собирает всячески. А я на него смотрю и думаю, ну парень молодец, безработный. Прямо сразу видно.
4: Меня всегда эти впечатляли ребята, которые могли кубик Рубика собрать.
2: Да, вот это одна из тех вещей, которые смотришь и думаешь, удивительно, а потом думаешь о практических применениях.
3: Честно, я учился собирать его, что мне пообещали исполнить желание. Мне не исполнить желание. Хотя я научился.
2: Подожди, ты уверен, что ты не головоломку из восставшего из ада собирал?
3: Ну я же тут без гвоздей в башке.
4: А еще сегодня, кстати, это мог бы быть нашим праздником, Международный день городских глашатаев.
3: Ой!
4: Внимание,
3: слушайте!
2: Горячие новости!
3: Цирк в городе! Эквилибристы!
4: По народному календарю сегодня, ну... Полупетр, извините, не целый, потому что целый был
2: накануне. Это как полупокер.
4: Подожди, это был накануне.
3: Полупетр в полупитере.
4: Значит, Петров день был накануне.
3: Ага.
4: Вот, а сейчас как бы уже на...
3: Полуторный был чуть попозже.
4: Напоследок, как бы вот уже не целый Петр, а уже половина.
3: А нижняя и верхняя?
4: Вот. Как ты выберешь?
2: У Петра хотелось бы верхнюю все-таки.
4: Да, ну вообще да. А 13 июля у нас сегодня пик ретроградности Меркурия.
3: Ой, вот оно что.
4: Бывшие.
2: Что бывшие?
4: Но бывшие, говорят, возвращаются.
3: В пике.
4: Значит, и еще канун новолуния. Канун новолуния в Раке. И еще на первый план выходят все рачные проблемы. А у раков проблемы... Ну, кто по раку зодиака, значит?
3: Свистеть.
4: Дом, семья, близкие люди, дети, вопросы недвижимости, на-на-на. А еще сегодня складывается, как говорят астрологи, очень напряженный... пик напряженной квадратуры. Вы понимаете, что я сейчас читаю, потому что я не могу это...
3: Да,
4: квадратуры
3: понимаю,
4: Венеры
3: ты...
4: с Ураном. И особенно ярко вот эти энергии, они у женщин проявляются. Повышается раздражительность, нетерпимость.
2: Приливы. Подожди, Лина, а есть какие-нибудь пара-тройка энергии, которые не вызывают у вас такие реакции?
4: Вот именно сегодня. Так что нормально. Можно
3: отсидеться где-нибудь. Мужики, не спешим. Можно и постоять в пробочке.
2: А вы вообще любите эту тему? Извините, я отмечу. У меня была одна бывшая, с которой замечательные вещи творились. Когда это происходило с ее подругами какими-то, она всегда такая говорила: Андрей, да на самом деле, вот по поводу ПМС, это по большей этой части гонево.
4: Ну,
2: не так сильно оно влияет, что тебе прям голову сносит.
4: Гонево.
2: А как только она в этот период заводила истерики, она такая: ты что, не знаешь, что у меня гормоны?
3: Ну, если что, три балла. Если кому интересно, как сообщать через Яндекс.Карты, ЕКАТ подставил от реки Березовка до улицы Высоцкого. Трудовая, Губехинская и проезжая теперь от Березовского тракта до Укропного переулка встали. На Московской два затора от Фурманова до Щерса, от Объездной до Волгоградской. И придется постоять на Объездной от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена.
2: Ну, а если у вас есть информация, не попавшая в эту сводку, отправляйте ее на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный отправлятель по итогам недели получит приз, а еще один подарочек отдадим очень скоро в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет Пауэтовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
20: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
21: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
20: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
21: О,

0: Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Александр, он работает металлургом. Доброго вечера!
0: Привет!
2: Здравствуйте.
0: У тебя такая серьезно тяжелая работа. Как ты вот после нее себя развлекаешь? Есть какие-нибудь, может быть, хобби у тебя, увлечения?
2: До дома добраться.
0: Вот, это целый квест. Ты сейчас-то добрался или уже сдался по пути? По голосу не поймешь.
2: Я на больничном отдыхаю.
3: Чё, устал, заболел.
0: А что случилось-то летом-то, кто так болеет? Простыл, что ли?
2: Не, коленка болит.
0: Коленка болит.
3: На коленках ползал, что-то просил.
0: Ты что-то, видимо, на одной не допросил до конца. Ушло в сторону. Александр, побольше этих антропротекторов тебе.
1: Да, да, да, колени это такая специфическая часть.
0: Скажи нам, Саш, вообще слушаешь отечественную эстраду?
2: Ну, бывает, да.
0: Попадается среди этих вот, так сказать, людей не лето.
2: Не лето, конечно.
3: Конечно, это наш парень.
0: Да, да. Где он сейчас?
2: Да, на наш парень. Концерте,
3: вот, она
1: приезжай, падала. Слушайте, я ничего не говорю. Да. Парень красивый, но давайте будем честны. У него глубокий голос просто, и он по большей части разговаривает в своих треках. Он не то чтобы невероятный певец.
0: Я не понимаю, такое впечатление, брутальный. Как будто он себе вот наш пропеллер на горло наколол зачем-то.
1: Да, я тоже думаю, надо с отчислениями что-то порешать.
0: В общем, небольшой...
2: Да, татуировка похожа.
0: Действительно, вот что-то надо вот с кем-то судить. Не знаю, кто будет из нас начинать.
2: Да, права.
1: А он, да, он, конечно же, как обычно, на все это скажет: ничего не дам.
3: А тут песня-то «Дай мне», понимаешь?
0: Вот, да. Небольшой фрагментик из трека для тебя прокрутим. Правда, одно слово предварительно закрыть визгом нашей резиновой шилы. Таким вот отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
2: Конечно.
0: Ну, полетели.

0: не хотел записывать трек, мамка заставила. И он стоит, когда ты снова вспомнишь?
1: А мы можем повторить задание текстом, Александр?
2: Нужно.
3: Слушай, хорошо. Саш, ну ты же был на концерте, он же Нурникет.
1: Так же плакал.
2: Мне жена сейчас не простит.
1: Итак, давай текстиком.
0: Давай.
3: Когда ты снова вспомнишь, и все небо рухнет на... И ты пропадешь на вечер. Да, ты пропадешь на вечер.
1: Пусть пропадаешь там.
3: Да. А, пропадаешь.

0: тебя с успехом. Саш, за эфиром с тобой уже обсудим подарочек, расскажем, как ты сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно.
1: Навигатор.
3: Информация на правах рекламы.

0: жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: ТРТ-глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксомобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: работе.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого и от садов до реки Решетка. По-прежнему плотно на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Светлореченская подстаивает от Васильковой до Объездной и заторы на Московской от Фурманова до Щерца и от Объездной до Волгоградской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургах.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Компания LG представила первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором.
3: Гладит еще?
0: Если бы, нет, обрабатывает паром как при мытье полов, так и для автоматической очистки насадок после уборки. Называется новинка HomeBot AI Object Collection Rony. Главной особенностью стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка, причем, выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, которая напоминает небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Мол, нечего тут меня посещать.
2: Это, то есть, чисто получается школьник, да? Вот сын подросткового возраста, к которому заходишь в комнату и застаешь за вся. Он такой: «Мам, закрой дверь, блин!»
0: Прячется от компота там. Причем во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов по Цельсию непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. Мне нравится формулировка будущего времени. Должно бы помочь.
4: По идее.
0: Хотелось бы, чтобы помогло, да. После завершения уборки док-станция сама промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения неприятного запаха.
3: А я себе представляю, что вот кладешь на пол под одеяльник, вот эти...
0: Ее сейчас будут разглаживать. У кого морщины? Милые мужчины.
2: Вообще, это очередное изобретение из категории, а зачем, типа, вот этот увлажнитель воздуха, парогенератор, он же, прикол его в том, что он маленький, от батареек может работать, а значит, его можно засунуть во что угодно, но этого не делают, потому что это не нужно.
0: Тут парни температурой 100 градусов по Цельсию.
2: Это просто похоже на старый прикол, вот особенно с краудфандинговыми платформами, где в какой-то момент они выучили лайфхак, что если шип для выдавливания стекол на что угодно добавить, можно писать тактический. И там началось: тактическая ручка, тактическая лупа, тактическая ногтепилка.
0: По-моему, ты токсический. Скорее. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь с навигатором.
5: Информация на правах рекламы.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Слушайте, но вот так вот либидо-либидо, а в Лондоне уже открылся секс-коворкинг. Там можно и поработать, и уйти на небольшой...
4: И рыбку съесть, и, как говорится, присесть.
3: Это вот, знаешь, есть бьюти-коворкинг, быстренько сходил на педикюрчик, маникюрчик, а тут, пожалуйста, на другое. Можно даже, говорят, что люди вот приходят с коллегами, допустим, отдохнуть, диваны там есть разные, даже бар.
5: Обсудить рабочие вопросы. Я надеюсь, эти диваны хоть протирают.
3: Там можно купить месячный абонемент, а можно годовой. Ну,
5: вы там
3: постоянно,
5: как его ни назовите, все равно это дом терпимости. Так и будет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор по АвтоБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотив.ру.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0% до 2028 года.
3: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот и почти все на сегодня, ребята. Навигатор завершает свою трудовую деятельность. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, поделимся, конечно же, занимательным фактом. Оказывается, древние персы, по утверждениям Геродота, обсуждали важные решения всегда дважды. Сначала пьяными, а потом трезвыми. Ну, мало ли. А если решение вдруг так получилось, что пришло в голову, пока они трезвые, то ничего нельзя было делать, пока вы не прибухнете и не обсудите снова.
2: А я делаю наоборот. Я сначала трезвая, а потом пьяная.
1: Да, а потом такая, чувствую, требуется...
2: Потом еще утром.
3: А потом там злая уже.
1: Нет, а потом Лина такая, чувствую, нам потребуется второй раунд обсуждений.
3: Мы обычно не думали, надо было сразу брать больше.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на «Радиопилот».
0: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информацию от синоптиков и трек из «Секретной фонотеки». А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».

0: Привет всем, кто использует радиопилот как источник актуальной информации на 104.10. Пришло время очередного выпуска новостей. Его представляет ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Об этом заявил сегодня президент Путин. У России очень мощная базовая основа энергетики, отметил президент в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Так он прокомментировал попытки атак киевского режима по энергообъектам в стране. Напомню, на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за перелетов дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом отмечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОУИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движения. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий. Об этом пишет сегодня федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОУИ согласуется с требованиями ГОСТа, вступившего в силу 1 июля прошлого года. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сейчас сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река Юрмыч после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправавтодоре. Там напомнили о том, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопасно проехать. Напомню, ограничения были введены еще в субботу, пишет «Новый день». Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам специалиста, птенцы к июлю уже научились летать, смогут покинуть зону паводка, животные переберутся в сухие места. Для растений паводок в плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для них намного опаснее, отмечает эксперт. Между тем, наводнение вредит людям. Так, сегодня началась эвакуация санатория «Обуховский», отмечают Европейско-Азиатские новости. В Приморье обнаружили останки человека, которым 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в регионе считались материалы из пещеры Чертова ворота. Им около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, так как кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику, отмечает газета.ру. Официальный доллар сегодня 76,66, евро 87,67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Прогноз погоды на радиопилот представляет ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». 14 июля в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17, плюс 19, во вторник днем плюс 19, плюс 21.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: О, только не китаец.
11: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Ета».
14: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
15: 469 лошадей. Пневмоподвеска.
16: Разгон до сотни за 4,8.
17: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
18: Когда на «Эксланти Ета»
19: действует субсидия 925 тысяч рублей.
20: Испытайте премиальный гибрид.
21: Приезжайте на тест-драйв. В автобан на Селькоровскую 23.
22: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
1: Рассрочка 0%. До 2028 года.
2: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФСА 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру. И не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Круто!
10: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
11: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
12: Пора-пора. Емота-мото-мото.
10: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
11: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
13: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
14: Свет, свет.

0: связь.
1: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большинство.

0: рекламу.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: «Керамгранит» и мебель в ванну, сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
9: Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной, благодаря «Керамиру».
10: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В «Керамире» и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от «Керамир».
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
12: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
13: Айвазовский? Подлинник?
14: Конечно! Здесь все настоящее! И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортный планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
13: Шедеврально!
14: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
15: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Фитнес

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сила.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
4: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О!

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория.

0: лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио.

0: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
0: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
1: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
2: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
5: Березовский, так рядом же, поехали.
4: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
6: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, Салют.
0: Радио 104.4 FM.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

tonight. If you could see what I see, you'd be amazed.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: Мы с тобой.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. До

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.